0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: За выражение «разведенка с прицепом» хотят штрафовать?
4: РСП, но...
3: Да, в Госдуме считают, что это фраза женоненавистническая, уничижительная, а оскорбительный смысл заложен уже на уровне словообразования. И сейчас эту инициативу изучают юристы, эксперты. Если ее одобрят, то за публичное использование такой фразы вам может прийти штраф. Так что ищите какие-то альтернативы.
4: Ищите, не знаю, без там, прицепа.
3: Да-да. Полный комплект или как там, полная комплектация или...
5: Я что-то не очень понимаю, что уничижительного в этой фразе.
4: Я вот смеюсь над собой всегда, мне нравится.
5: Не, ну разведенка с прицепом, чего уничижительного, я просто понять не могу. Если кого-то она лично задевает, наверное, да. А у нас как-то, знаешь, так весело получается. Заставим всех рожать, кто не рожает, оштрафуем, а за разведенку с прицепом вообще тюрьма.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: культу.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 4 июня. Ну и дождливый денек обещают, друзья мои.
1: 90%.
0: Да.
2: Я очень надеюсь, что это пройдет мимо меня, мимо центра города.
1: Как это ты?
2: Мне сегодня целый день на стадионе со строителями, с мастерами уральскими работать.
0: Вот а что там за мероприятие?
2: А там большой форум, где собираются ребята, кто отделкой занимается. Там даже
1: это
2: реставраторов.
1: Это не день строителей.
2: Нет, нет, нет. День строителей в августе.
1: Да, да.
2: Дело в том, что у нас так сегодня вот с прогнозом погоды не очень, поэтому если кто-то планирует сегодня движуху уличную, ну, запасайтесь дождевиками, зонтиками.
0: Да, на весь день дождь. Да.
3: Включайте Аллегро, у тучи разгоню руками.
2: Я на стадионе буду работать, это Екатеринбург-арена, вот. Там, слава богу, есть навес.
3: Да. После руки вверх там не осталось вот этой вот магии, которая разгоняет облака.
2: Ой, я приду, все проверю, чекну тебе, отпишусь обязательно.
0: И мне тоже. Ну и Линки тогда уж.
3: Ну, там Сережа Жуков остался прячется от налогов.
2: Ребята, те, кто проснулся, сейчас добирается на Белинского Фурманова, закатали асфальт.
0: На космонавтов, машиностроителей тоже.
2: Мы отчитываемся каждый день, чтобы вам было комфортнее двигаться, поэтому выезжайте в любом случае пораньше, кайфуйте. С вами Катапульта, мы будем тут до 11 утра.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
12: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
13: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
14: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
13: В Лимпопо? Конечно!
15: Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
17: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
18: Ого, скоро дом построишь?
19: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
18: Не теряй время. Звони в Лос-Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
19: Лос-Маркет?
18: Да, септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации свободных байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: Бабушка не любит драм, она поклонница многосерийных мелодрам.
2: Это я.
3: Доброе утро, 7 часов 9 минут в Екатеринбурге.
0: Давай
3: с вами
0: фильмы.
3: «Катапульта», да, конечно же, сегодня четверг, день кинопремьеры. Я бы хотела вам, конечно, про новые фильмы рассказать, но выходит старый добрый «Убить Билла» снова с 2004 года. Называется «Кровавое дело» целиком.
4: Он типа две части в одно объединил.
3: И не просто так объединил.
0: И что, новое все-таки было?
3: Нет, это перевыпуск легендарной диалоги. Два фильма объединили в четырехчасовой. Понимаете, да? На четыре часа там берите это, плед, все с собой. С анимационными вставками и сценами, которые не вошли в оригинальные фильмы. Вот в этом фишка-то, понимаете?
5: Ну,
3: конечно, мы можем пересмотреть все это дома у себя, хоть две серии подряд, хоть два фильма,
4: неважно. Что только не делает Тарантино, лишь бы не снимать новые фильмы.
3: Да-да-да, и что-то, какие сцены были в черно-белом варианте, их чем-то
4: черно-белыми его сделали там, потому что где-то были очень жестокие сцены, просто чтобы вот этот вот кровь заблюрить, да-да-да.
5: Ой, ну там кровище, Сереж, да там даже уже дети малые понимают, что это просто краска красная, льется, и кетчупа там тонны.
3: А вы помните эту японскую школьницу?
5: Помним мы эту японскую школьницу и всех одноклассных медсестер, помним, все, что хочешь, помним.
3: Слушайте, я сегодня узнала, я даже прям загуглила, заяндексила два слова. Это криптопаста. Ой,
4: крипипаста.
3: Криптопаста.
4: Итальянский ресторан, пришел мне криптопаста, пожалуйста.
3: И лиминальное пространство. Просто вопрос, знаете ли вы, что это такое?
4: Да, я знаю про какой-то фильм.
3: Да, закулисье реальности. Это хоррор компании А24, которая снимает действительно такие, ну, жутковатые фильмы.
4: Но она по ужастикам спец.
3: Да. Значит, крипипаста — это жанр ужастиков, а лиминальное пространство — это такое переходное пространство между двумя мирами.
4: Типа параллельная реальность.
3: Как
5: он правильно это называется, этот Окулус, который...
4: Ну, типа того, да.
3: И вот в такое пространство, в бесконечный лабиринт таких офисов с желтыми стенами, гулом, лампу, что уже очень сильно напрягает, там какие-то стулья, что-то такое. Туда, значит, проваливается психоаналитик, чтобы найти исчезнувшего пациента. И, значит, там вот происходят какие-то вещи странные. Причем снял эту ленту 20-летний ютубер.
4: Да. Он в свое время, да, я видел эти видосы, очень классные. Он просто в 15 лет это выкладывал, все, миллионы просмотров заработал. А там фишка еще вот этой вот реальности параллельной. Когда ты в нее попадаешь, она создает твоего злобного двойника, и он за тобой везде охотится. Ну, я посмотрел, жутковатый фильм.
3: Обалдеть.
4: Страшный, вот жутковатый, это... да.
3: Ну, ладно, можно будет посмотреть.
5: После этого фильм про Майкла Джексона как-то совсем...
3: Не, он продолжает
5: смотреться. Я говорю, что совсем кажется такой прям детский. Лайтовенький.
3: Да. «Преступление на третьем этаже». Какие-то все жесть, да?
4: У нас на третьем этаже.
3: Кстати.
4: Кто-то в первую кабинку навалил.
5: Да.
3: Французский детектив, значит, писатель, который очень достаточно известный. Его жена, они внезапно начинают подозревать своего соседа по этажу, что он совершил убийство. Они распутывают эту историю, и параллельно у них в отношениях начинается снова страсть. Вот варианты такие, как можно.
5: То есть это его от импотенции сосед вылечил?
3: Нет, вот общее дело получается, да?
4: Пришел один раз за солью, я остался.
5: Общая криптопаста.
3: И что вы еще посмотрели? Сейчас дети, кто не в лагерях, можно сходить на фильм. Сейчас я его расскажу про него. Детский фильм. Как, куда же его дело-то? Про девочку, Машка космическая. Космическая Машка. Про девочку, которая, у нее папа космонавт, она живет в космическом городке, но так как папа улетел в космос, она...
0: А мама так сказала?
3: А мама? Нет, а мама что-то как-то вообще не то. И она отправляется в Санкт-Петербург, в обычную школу, и там у нее начинается приключение. Ну, такая девчонка рыжая.
4: В Санкт-Петербург-то она на МЭФ отправляется или просто переезжает?
3: Ну, пока просто.
5: Я бы посоветовал, если не хочется ходить там по кинотеатрам, есть два сериальчика, которые просмотрел тут. Fallout второй сезон, если кто поклонником является, и Borrows. Это про пенсионеров, которые сражаются с инопланетянами, высасывающие мозг.
2: Понятно, про кого?
4: Про кого?
2: Про тебя. Ты же у нас пенсионер.
5: Да есть такие люди, как и я. Все боятся их.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
6: Реклама.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
12: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
13: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Катапульта. Бабах!
17: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:20 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ОУ». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И Санек на посту. Что там на грустных улицах?
2: Ну как грустные? Почему? Нормальные улицы пока сухие. Очень надеюсь, что вообще дождик стороной пройдет или его сдует по-быстренькому. Что касается движения в городе. Сейчас уже напряженочка началась в районе Челюскинцев и съезд в сторону Космонавтов. Затруднениями район метро Уралмаш и Победы Космонавтов. Затруднено движение немножечко с самого утра со стороны Пышмы. Возможно, трафик подрастет. Также в районе Шевской фронтовых бригад, но в сторону Эльмаша. Затруднения на каменных палатках традиционно пока не откроют Малышевскую развязку. Хотя кто-то там что-то говорил же, да, вроде в начале июня одну сторону доделают. Так что-то не доделали. А начало июня уже прошло. Что касается движения на Калине, пока все ровно и нормально. Затруднений таких страшных нет ни на базовом. На объездной тоже пока вроде более-менее едет в районе Юго-Запада и Ботаники. В районе Репина съезд в сторону Металлургов и развязок в направлении центра занят из-за ДТП. Отдаленные районы только просыпаются, поэтому, ребята, всем выезжать пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинес». Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Мы с удовольствием поговорим об автомобилях и на автомобильные темы. Так что набирайте прямо сейчас наш номер, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас от процесса вождения. Будем общаться. Самое главное, тут можно честно, не прикрыто, во-первых, мнениями делиться. Во-вторых, если вы, мы все-таки всегда за безопасность, если вы двигаетесь где-то, где, может быть, связь неустойчивая, лучше остановиться, поговорить с нами, а потом уже продолжить движение ради вашей же безопасности. 237-104, напомню, это наш номер телефона. Кстати, вчера почитал такой достаточно внушительный пост, посмотрел видео с нескольких камер, которые фиксировали нарушения за теми, кто управляет СИМами, и я вам могу сказать, что это печаль. Мы говорили о 3000 нарушений, но это ерунда, за выходные произошло еще больше. Вот к владельцам и к пользователям СИМов очень много вопросов в этом году. Кто на связи? Алло.
3: Доброе утро, Александр.
2: Доброе, Саш, привет.
3: По поводу СИМов, да, действительно отвратительно водят. Сколько говорили, что ведут все штрафы какие-то. В том году, если помните, вешали даже каски. Ни касок, ничего нету.
2: Да, не говори. В этом году, правда, ни средств индивидуальной защиты. Номера повесили только. Они по двое, по трое. Подростков очень много передвигается. Я тут видел недавно папаша, сына своего, там, видно, лет 15. Тут же оплатил ему, посадил, поехали. Мне очень понравился опыт одной москвички, которая на 8 миллионов штрафов нафотографировала. Вот это отличная тема вообще. Мне кажется, так и надо. Плюс камеры, которые сейчас по городу работают. Я хотел предупредить тех, кто кикшерингом пользуется, и тех, кто пользуется индивидуальными средствами, вот такими электрическими. Во-первых, нейросеть подключили к этому процессу. Она обрабатывает не только номерные знаки, обрабатывает и цвета, обрабатывает лица. И выписывать штрафы будут не ГИБДД. Штрафы эти полетят от тех, у кого вы берете в аренду этот самокат. Это первое. И второе, я очень мечтаю, чтобы на юрлица, которые занимаются доставкой, тоже оформляли большие крупные штрафы за то, что эти средства ездят по тротуарам. Они являются полноценными моторагами. Не у всех, кстати. Вот что касается некоторых, они как велосипеды идут. Ну, то есть маленькие, компактные, худенькие, я их называю. А есть прямо вот полноценные мотороллеры, на которых по двое катаются, с этими коробками летят. Он летит в защите весь, как мотоциклист, в шлеме, в эндуровом таком, знаешь. Если ты... Я не знаю, как к тебе обратиться. Если ты врежешься в семью с детьми, ты представляешь, что будет? Просто трагедия будет.
3: Сколько таких случаев было?
2: Да, вот понимаешь, вот как только юрлицам прилетят штрафы по 500 000 рублей, вот тут же эта езда по тротуарам закончится, потому что они свои средства, вот эти электрические, отслеживают.
3: Все верно.
2: Что-то добавить хотел?
3: Да, по поводу водителей, это реально наболевшая тема. Те, кто подъезжает к перекрестку, и стоит, ждет своего зеленого. Зеленый загорается, и только потом начинает включать поворотники. Ну как так? Лучше, ну, заблаговременно. Я не говорю уже о таксистах, незаменимых специалистах, которые вообще, в принципе, их не включают.
2: Есть такое, вот согласен. Но не все. Тут я как бы хотел просто высказаться. Чаще всего мне такие попадаются с левыми поворотами, конечно. Человек вроде как заранее перестроился, едет в левом ряду, а потом уже там за 10 метров до светофора или когда только-только зеленый загорелся, поворотник включает. Но это подстава. Потому что мы же думали, да? Ты прямо поедешь.
3: Да, и ты стоишь в этой пробочке.
2: Да. Вот. А таксисты тоже далеко не все. Единственное, что меня напрягает, когда я вижу... Впереди едет автомобиль, у него два телефона висит, и он там как спрут с этими телефонами висящий.
3: Он перестраивается еще. Еще фафакает тебе, какого лешего ты мне не уступил дорогу. Я говорю, с какого перепуга должен тебе уступать дорогу?
2: Бывает. Ладно, не расстраивайся. Спасибо тебе за высказывание. Следующий звонок принимаем. 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться. Мы автомобили конкретно обсуждаем тоже. Алло.
4: Алло, Александр, доброе утро.
2: Доброе.
4: Знаю, у тебя во владении Юниви есть. А не знаешь, а почему вот как вот Юниви вижу, на дороге, в принципе, вижу, А вот в Амор вообще как-то, хотя по идее двигатель, там все, коробка все одно и то же.
2: Слушай, ну...
4: Только из-за кузова, что ли?
2: Юниви я продал. Обменял, поменял на другую машину. Отъездил 3 года абсолютно спокойно, без всяких проблем. Что касается Ламора, честно, ну, проще он. В управлении Юнивишка интереснее. Намного. Для меня лично как бы достаточно интересный автомобиль. В некоторых ситуациях прямо радовала управляемость, честно тебе скажу. Единственная проблема зимой. Вот зима, это, конечно, особенно вот последняя. И там и в колее меня дважды доставали, то есть сугроба, то есть колеи. Что касается Ламоров, да, тележка одна и та же, моторы одинаковые, едут они весьма похожи, но Юнивишка попонтовее выглядит, и она лифтбэк.
4: Ага, просто вот эти Ламоры даже продать не могут, там 23-24 год еще стоят даже.
2: Ну, внешне, видишь, как бы, народ проголосовал за внешку, что тут говорить-то?
4: Ага, ну все, понял, все, спасибо.
2: Тебе спасибо, следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104, у нас прямой эфир, быстренько дозвонившийся. Ждем тебя. Доброе утро, кто на связи? Потише приемник. Алло. Жаль, сорвался, друзья, быстрый звонок, быстрый вопрос, быстрый ответ. 237-104, если вы дозвонились, давайте разговаривать. Еще раз напомню, если вы двигаетесь, то лучше остановиться, поговорить с нами, а потом продолжить движение. Ну, вот быстренько поговорим сейчас и... Алло.
5: Здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю.
5: Буквально в двух словах, дискач третий, примерно 7-й год, дизель 190 сил. 2,7 литра двигатель, есть какие-то вот болячки там?
2: Система охлаждения, топливная система. Вот тут ревизия нужна полная. У меня у товарища был такой, по очереди стрекотать начали форсунки. Каждая была тогда под 30 тысяч рублей. Как бы машина-то интересная, и проходимая, и вместимая. Конечно, как круизер по трассе, она у меня вопросы вызывала в плане парусности, управления и так далее. Но если мы берем прям для движения по пересеченной местности, интересен. Что касается моторов, вполне производительный для своих мощностей. Но вот говорю, возраст скажется уже. Очень много деталей надо будет ревизировать, и дешево не будет. Некоторые виды работ, вот мы смотрели, у нас у одного из сотрудников была такая тема, некоторые виды работ, особенно по цепям и так далее, очень дорого стоят. Ну, к этому надо быть готовым. Спасибо тебе большое за звонок, удачи в выборе. Благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора. Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
7: Реклама.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: На старт! Внимание! Шарт!

0: карта проезда на chartage-пляж.рф.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7:41 в Екатеринбурге.
3: Внимание, творческая игра ждет своих радиослушателей. 237-104, вы нам должны позвонить. Мы вам четверостишье, вы в конце в рифму слова правильный и приз ваш.
2: Спонсор нашего конкурса ООН «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационной 8, сайт turbokarting.ru.
3: Есть звонок?
2: Нет,
3: сорвался
2: звонка.
3: Звонок. 237-104, но вакантное место, оно у нас быстро займется.
2: Алло, алло.
3: Здрасте.
4: Алло, здравствуйте.
3: Да, как зовут тебя?
4: Алексей.
3: Леша, чуть потише приемник. Скажи мне, пожалуйста, ты гонщик в душе?
4: Всегда гонщик.
3: Да что ж ты так потише-то сделай. Давай так. Ну, спортом автомобильным ты как-то занимался, я не знаю, на трассы картинговые выезжал когда-нибудь?
4: Да.
3: Очень хорошо.
2: О, прикольно.
3: Значит, опыт есть, и приз
2: да.
3: тебя порадует. Мы тебе четверостишье, в конце надо правильно, в рифму, слово сказать. И все, правильное слово сказал, приз твой.
2: Давай.
3: Светофор зажигает огни.

0: тачка как называется, Леш?
1: Карт.
0: Ну, карт, естественно.
2: Да, да. Что-то затупил немножко.
0: Леша, проснись.
3: Слушай, да, просыпайся, ты получил сертификат на заезд. Поздравляем, да.
1: Спасибо.
0: Поедешь, вот вспомнишь, как это, ну и кричи «катапульта, не клади трубку». 3-4.
1: Катапульта.
4: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Доброе утро. 7 часов и 51 минута в Екатеринбурге.
2: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
1: Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
3: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Открыли движение по многострадальному участку около Калины. Это тот самый отрезок на Комсомольской от Библиотечной до развязки. Автобусы 054, которые временно меняли маршруты, вернулись на прежние схемы движения. Ну и посмотрел сейчас по карте. Да, на самом деле движение открыто по этому отрезку. Пробки там нету в кои-то веки, поэтому кто планирует проезжать, вот имейте в виду.
1: Хорошо.
3: Мессенджер Max внезапно удалили из Apple Store. Теперь пользователи Apple не смогут скачать и обновить мессенджер из официального магазина. ВК подтвердили исчезновение мессенджера, заявили, что пока скачать его могут только владельцы Android, но и попросили у Apple разъяснение, почему был удален мессенджер.
2: Догадайтесь, трех раз интересно.
1: Вот кто не успел скачать, теперь еще попросит.
3: Теперь придется Android покупать и там скачивать. Хотя некоторые даже говорили, у меня знакомые, что специально второй телефон купили под Messenger Max.
1: Ну или симку.
3: Ну, типа того, да. А психологи наконец-то разъяснили, кто должен платить за свидание. Должен тот, кто на него пригласил. Вот, по мнению психологов, это правило касается и мужчин, и женщин. Кто создает неудобства, тот их и компенсирует. А если встречу обе стороны согласовали без явного приглашения, расходы нормально делить пополам.
1: Подождите, какие неудобства? В смысле неудобства? Ну, то есть я пригласила его на свидание, ему неудобно, и я должна заплатить.
3: Но неудобство, понятно, это в кавычках.
2: Ты типа хотела его пригласить на свидание, ты оплачиваешь за себя, за него. Ну, ребят, камон, это же половинчатость вот эта. Я еще могу как бы вот понять финансовые обязанности людей, которые на свиданки ходят по 5-6 раз в неделю. Но вы тогда не назначайте. Че уж, если не тянете финансово. Но пополамить вот так вот, да даже с подругами просто, или там деловые какие-то вот эти встречи, ну какое это себе так?
1: Ну а если она наела на десятку?
2: Слушай, ну, подожди, это что за деловое свидание?
3: Это уже тарелочница.
1: Зачем про деловые свидания вообще?
2: Подожди,
1: чисто романтические, я
2: подожди, думаю. Подожди, окей, романтические, что значит наела на десятку, куда пошли-то?
1: Ну какая разница, она
2: если она тебе сразу выставляет чек, типа я пойду только вот в этот ресторан, а ты его не тянешь, ну так и говори, извини, но это не мой вариант, все. Честность в этом плане очень быстро приземляет.
3: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Лето снаружи, лето внутри.
7: Климат, контроль, катапульты.
1: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске и Вывделе обещают сегодня приблизительно одинаковую погоду, до плюс 20, временами дождь. Более-менее сухо будет в Североуральске, до плюс 21, но там тоже кратковременные осадки.
1: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода и обещают все-таки дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
5: Пилот FM.
8: Реклама.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгонка у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 8:03. Сегодня 4 июня. Четверг на календаре. В четверг, 4 июня. Знаете, тут поговорка.
1: 4 числа.
0: Да, да, да.
2: Вы четыре черненьких, чумазеньких ведущих решили отправиться на выездной эфир.
1: Да. Тем временем, ребята, потихонечку приходит сильная облачность. Действительно, тучки где-то рядом все время бродят. Но они страшны. Мы же не боимся дождя.
2: Я боюсь, я сахарный.
1: В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот» Мороз Стриланович Королев. И вот уже завтра, ранним утром, мы отправимся всем составом «Катапульты» работать в магазин мужских костюмов «Братья джентльмены» на Сака и Ванцетти 58А. Классный особнячок. Прикольное пространство внутри.
3: Да, много, мы там уже были.
1: Такой огромный выбор доступных костюмов, вот честно.
3: И цвета разные
1: красивые. Если у вас там какой-то повод намечается, выпускной, я не знаю, там, деловой костюм нужен, просто повседневный, еще какой-то, вы приезжаете.
3: Свадьба.
1: Прямо вот с 7 утра мы будем там, и вы можете приехать не только с нами поздороваться, пофоткаться, что-то себе подобрать. У нас и Элина, как стилист, тоже помогать будет.
0: Опять завтра меня что? Будет надевать мужское.
1: Нет, да? Нет, почему
3: Элина? Кстати, я же там примерила мужской костюм, сел идеально, я с удовольствием.
1: Будет идти у нас и видеотрансляция всей вакханалии, значит, на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте, так что подключайтесь.
0: Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Я тут, честно говоря, не очень понял этот гайд, но несколько вот специалистов, медиков и специалистов, которые занимаются там, наркологи конкретно, высказались, что, оказывается, алкоголь можно полностью заменить кофеином и теином.
0: Ну, то есть
1: теином особенно. Особенно крепкими чаями. Да. Короче, сейчас вовсю начинают тиражировать в соцсетях это, что, мол, чай заменяет алкашку. Что если ты любишь покрепче там всякие бренди и так далее, то можно сильно ферментизированный чай китайский пить. Там дубильных веществ много, по вкусу типа очень похоже, а по воздействию без головной боли.
3: Чай похож на коньяк там, да?
1: Но или... типа эффект он имеет столько же, но, ребят, это сколько чая-то надо засандалить?
0: Людям же не в эффекте дело.
1: Да, конечно.
0: Дело.
1: Что, например, пенное можно губаулуном заменить, или габаулун, как он там правильно
0: квасом
1: называется.
0: Квасом можно его заменить, если что. Пенная.
1: Ну, нет, чего? Тоже эффекта такого не будет, ребят.
0: Так эффекта и от этого не будет, от чая.
1: Вот я все жду, когда придумают какие-то таблетки или там, я не знаю, просто жидкости, средства, которые будут являться своеобразным отвлечением от этого. Вот знаешь, как вот препараты, которые для диабетиков прописывают, которые аппетита лишают, там, я не знаю, еще чего-то. То есть там вкусовые рецепторы блокируют. То есть здесь для алкоголиков, мне кажется, и тех, кто любит заложить за воротник, должны быть такие же средства, которые, ну, знаешь, ну, нет желания пить.
3: Ну, кодировка. Ну,
0: конечно.
3: Ты чего?
0: Саш, кодировка плюс антидепрессанты. Это прям вот так и делают. То есть,
1: а я видел эффект, когда с этими со всеми средствами люди еще и употреблять продолжают. И там такое происходит.
0: Ну, они не сразу, конечно, это делают. Это через какое-то время. Но надо просто не забывать, что при этом у нарколога нужно проходить терапию.
1: Да, и я и говорю, что я вот жду каких-то таких вещей, которые
0: волшебной
1: людей...
0: Волшебной таблетки не будет.
1: Избавит. Ну да, опять вот это вот. Сидеть.
0: Это же очень сильная зависимость.
1: Да, алкоголь, табакокурение и многие другие вредные вещи, тоже. Они всегда зависимы. Люди, вот сколько живет человечество, от этих вредных вещей зависимы.
0: И их таблетку никто не придумал, поэтому...
1: Придумали только палку и по башке.
0: Вот.
1: Сейчас будем принимать звонки. И, кстати, очень действенно иногда помогает. Сейчас будем принимать звонки, потому что впереди игра «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: На старт! Внимание! Шаг!

0: автопроездом на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамгранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Продолжите фразу. Три десятки – это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
12: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
11: Веер Мол. 6 июня. 0+.
13: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
14: Завтрак от 259 рублей.
13: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Диско Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
4: Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Катапульта.
6: Уважаемые дамы, ждем вашего звонка прямо сейчас. 237-104, звоните.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:13 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс, который называется «Верю, не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Вадим, машинист железной дороги. Здравствуй, Вадик.
4: Привет.
3: Куда сегодня пилишь, или ты сегодня выходной?
4: Нет, мать на работу.
3: Что? Куда на работу?
4: Ночью.
2: А-а-а.
3: Работал, то есть ты после смены?
4: Нет, мне сегодня вечером.
3: Так что ты не спишь? Спи давай, как не в себя. Конечно. Быстро спать.
4: Так, по делам катаюсь.
2: Какие дела у тебя в 8 утра могут быть?
3: Что ты делаешь опять?
4: Человека надо забрать.
3: Человека забрать. Что ты какой-то
2: человечка в одно место.
3: А против тебя играет Наташа, она инженер по качеству на производстве. Здравствуй, Наташа.
2: А почему ты сказал вау, когда она тебе произнесла кем?
3: Миша Оборонка. А, скажи, пожалуйста, Наташ, ну ты серьезный начальник или у тебя в подчинении никого нет?
5: Я бригадир.
3: То есть ты выходишь и бригаде даешь. Я. Так, ты переделываешь, да. А ты не допиливаешь.
5: Ну, почти.
3: А не работает вот этот старый заводской принцип из разряда «ничего не делал и переделывать не пришлось»?
5: Ну, было такое, было.
6: Часто приходится кричать на подчиненных?
2: Там еще мужчины, наверное. Нет?
5: Нет. У меня подчиненные все, они старше меня, поэтому...
6: Они на тебя кричат.
5: Не могу себе позволить кричать.
3: И что, прям и не материшься с ними, не?
5: А я вообще не матерюсь.
3: Молодец какая. Вот это производство.
2: Вот это...
3: Итак, да, поиграем. Выдержка. У нас для вас есть 3 утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто 3 правильных ответа наберет, тот получит приз. Погнали. Мы утверждаем, что у солнца есть законный владелец. Веришь в это, Вадик?
4: Я не верю.
3: А ты, Наташ?
5: Я не верю.
3: Дальше.
7: Мы утверждаем, что инфандис это синоним слова компромат. Инфандис. Компромат.
4: На себя информация. Скорее всего, я верю.
3: А ты как думаешь, Наташа?
5: Я тоже верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово дефолт с английского переводится как стандартный.
5: Верю.
4: Я тоже верю.
3: То есть вы оба согласны.
2: Ну, давайте.
3: Итак, теперь разберемся. Значит, по поводу солнца. Удивительный факт.
2: Это действительно очень удивительный факт.
3: Но у солнца есть нотариально оформленный владелец. Некая испанка по имени Анхелис Дюран. Законные права владения оформила на это космическое нечто. Небесное тело. Но самое прикольное, что как только она оформила это все, люди это все узнали, и иски начали подавать на нее, как на владелицу солнца, за то, что у них солнечный удар, да. Сильно жаркие дни,
2: а потому что владелец несет ответственность,
3: бури,
2: да.
3: Да, и вот, я не знаю, мне кажется, она спишет с себя право владения.
7: Ну, а с другой стороны, если ты называешь кого-то солнышко мое, то она может предъявить и сказать, что это, слушай, это
3: не
7: мое
3: твое.
7: Используешь, это мое солнышко.
3: Нет, это на слово, видишь. Да, а так она небесным телом владеет.
7: Ой, ну вообще. Но инфандис это действительно синоним слова компромат. Сегодня еще одно слово я узнала новое.
2: В копилочку, да.
7: Да, в копилочку.
2: Ну и дефолт тоже, вы тут оба правы, стандартный действительно. Это такой
3: перевод. И с солнышком вам немножко не повезло, но не страшно. Мы все равно желаем вам хорошего дня.
5: Чего? Не повезло
2: солнышко. Да сегодня и на улице не повезло солнышко.
7: Надо ей предъявить это испанке.
6: Будь сама солнышком.
3: Да. Тогда давайте вместе крикнем катапульта. Давайте 3-4.
4: Катапульта.
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
11: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
10: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
11: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
10: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
14: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Это я.
1: Доброе утро, 8:20 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Макс исчез из Apple Store, мы уже обсуждали. Но тут же подсуетились ВБ. Wildberries сообщили о разработке своего мессенджера.
2: Интересно.
1: Мы же и так часто общаемся, да, там эти вот все даже начали общаться, когда закрыли другие мессенджеры. Uh-huh. Значит, сейчас это пока корпоративный продукт, он тестируется внутри компании и планируется развивать для массового пользования, что, как еще одна альтернатива.
2: Слушай, ну почему бы и нет? Вообще да, ничего против не имею. Чем больше альтернатив, тем лучше, как показалось.
3: Да, они лучше мессенджеров.
1: Самолеты, отели, все-все-все уже делают. Главное,
4: им осталось свои госуслуги сделать.
2: Вы главное сделайте, чтобы там сообщение можно было времяшками отправлять.
1: Тем временем.
2: А то вот эти отзывы у вас там на платформах тоже иногда радуют.
1: На ПМФ. Представили, вчера же был первый такой, типа, день открытия.
2: Ой, там бизнесмен как раз... Ковалев устроил такое.
1: О, да.
4: А что устроил?
2: А он же там, инфо-цыган на чистую воду выводит. И вот он там вчера во время пресс-конференции одного...
1: Ну, он, честно говоря, прямо с матом.
2: Ну, он жестит, конечно.
1: По жести, да. Можно было... собраться и как-то...
2: За такие деньги может пожестить, чего уж.
1: Значит, смотрите, Макс, хотя его и убрали, да, и нельзя скачать, тем не менее, на ПМФ представили мессенджер Макс, как он выпустил первую будку для цифровой самоизоляции. Чего? Короче, такая будка, ты туда закрываешься, на ней написано Макс, и сидишь там, самоизолируешься.
2: У меня просто туалет.
1: Ну, вот, да.
2: Я могу его на ПМФ представить.
1: Вот как раз там ты не самоизолируешься.
2: Как это?
1: А цифровой самоизоляции. Ты как раз в цифре сидишь, понимаешь? Вот. Еще что. Компьютер Стива Джобса представили. Все какое-то старье, честно говоря. На экономическом форуме. Apple 2. Уникальный экземпляр. Там его сейчас пытаются продать на этом форуме за 35 миллионов
4: рублей. Думает, он там нюцы какие-то секретные хранил.
1: Потом, значит,
2: реликвия.
1: Всех встречал, кто приходил на форум, пара роботов, они такие смешные, они такие старые. Короче, один в деловом костюме пытается войти, второй типа в балетной пачке, типа балерина, с сумкой красной зачем-то.
3: Алкашей дешевле было бы нанять.
1: Это жесть. Потом, значит, там Башкирия презентовала на своем... на своем стенде. И дерево, к которому люди стоят в очереди за предсказаниями.
4: И оно такое, знаешь, всем говорит: ты сопьешься, ты сопьешься, ты сопьешься.
1: Газпром разместил на своем стенде дрова. Дрова для европейских партнеров. Европолено для партнеров экспорт. Ну, понимаете,
4: ну, это типа, что отапливать.
1: Потом, значит, участники могут сняться в короткометражном фильме. Типа, это стенд Москвы. Там такая 3D-декорация.
2: В Москве много съемок таких.
1: Да, столица типа 1920-х годов. Мужчинам, мне это напоминает какую-то Анапу или что, короче, мужчинам выдают шляпу и трость. Угу. Женщинам зонтик, и вот они, значит...
4: И из-за угла там Пьер Вудман выглядывает, и такой, ну что, сейчас начнется.
3: Это экономический форум?
1: Я тоже, это серьезно. Бурановские бабушки пели, перепели песню «Юность» группы «Добро». Угу. А еще на стенде Москвы всем дарят брендированные резиновые тапочки. Меня вообще...
3: Белые?
4: Это реально, не знаю, как вот на рынок в Турции пришел, там непонятно, что творится.
1: Это
4: тут тапочки, там бабушки.
2: Да-да-да,
4: тут какой-то кастинг.
2: Подождите, там же озвучивали какую-то безумную вообще стоимость за входные билеты.
3: Блогер же какой-то вчера иностранный приехал, который выступает за, ну, то, что женщины, они такие сволочи, там, твари. И он приехал, его встречают там хлебом, солью.
2: Да, его же там судили чуть ли не за насилие.
3: Да.
2: Короче, там какие-то вообще вокруг ПМФ какие-то сплошные жести творятся. Я вот так сижу.
1: А там бурамовские бабушки вообще затесались.
4: Бизнесменки тоже, наверное.
2: Я понимаю, насколько у нас все-таки по-деловому проходят вообще все мероприятия. Просто выпили, собрались, обсудили, разошлись.
0: утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
7: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
8: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
7: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
10: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
9: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
15: По-моему, топ.
14: Да, топ. Компьютерная академия.
16: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
14: Филиалы в центре, академии и на Визе. 6+.

0: 8-300-944-1-2. 18+.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
3: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Катапульта.
8: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро. Прямо сейчас начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра и... Ну и, Санек, на посту давай расскажи, как там обстоит дела.
2: Доброе утро. Сейчас набирает движуху... обороты движуха в районе фронтовых бригад перед Шевской. Плотность достаточно большая. Затруднения со стороны старых большевиков выросли быстро достаточно. Также затруднено движение в районе метро Уралмаш. По машиностроителей, по Баумана чуть побыстрее люди поехали, это хорошо. В районе первого километра пока тусовки такой большой нет. Затруднения начались, как обычно, в ранние утренние часы в районе каменных палаток. Со стороны базового, кора, на базовом тоже такой плотненький трафик в районе строительного магазина, но ближе к Калине посвободнее. Затруднения на юго-западе, опять Московская в сторону Щорца. В районе Амундсена, Щорца, Московской тоже ажиотаж. На Новосибирской сегодня плотненько. Заезд в направлении Бесерской со стороны, получается, Полевского тоже немножко подстаивает. Затруднено движение в районе Академа Дегенина, Краснолесья, Амундсена, Ванцовского и Широкая речка перед Объездной. На Репино там поболее. Трафик в районе Радуги. Опять же, из-за того, что плохой переезд, трамвайные пути, и, в общем, быстро проехать там не получается. Плюс затруднения опять сегодня с утра и жалобы со стороны Березовского на подъезде к Шарташу. Там перед Изополитом всегда столпотворение, плюс ЕКАТ еще в направлении Березы, если ехать с дублера Сибирского тракта. Начинают просыпаться люди, уже встают пробочки, поэтому давайте повнимательнее, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Регинос».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Что скажете по автомобилю JQ J7? Последняя комплектация, полный привод. Для эксплуатации чисто в городе. Максимум на трассу выезжать недалеко для взрослого человека.
2: Угу. Ну, плюшка, в отличие, там, допустим, от того, что на этой платформе вообще концерн выпускает, только в том, что там чуть быстрее и интереснее работает полный привод. Да, есть всякие там камеры, которые показывают колею и прочие такие радости. Но в целом мне понравилась реализация идей. То есть они сделали такой, знаешь, прямо многие такие типа, подделка под Range Rover. Ребят, да там ничего удивительного нет. Эти машины рисовал человек, который всю жизнь эти Range Rover рисовал. Вот, собственно, и ответ. Что касается качества исполнения, у меня есть, конечно, претензии по материалам в салоне, там, на шумоизоляции и прочим вещам, но в целом бюджету своему этот автомобиль соответствует, да. По динамике мог быть интереснее, да, но, опять же, сколько денег, столько танцев. Зато внутри он смотрится достаточно брутально, снаружи тоже не потерял своей свежести. Знаю людей, которые мотаются по всей стране на этих машинах, вполне адекватно и нормально за свои деньги. Если мы рассматриваем еще, как вариант, более дешевый автомобиль, там же есть еще и J6.
3: Ну вот шестая как раз-таки не понравилась тем, что качество материала сильно уступает.
2: Ну оно очень уже проще, да, конечно. Тут я согласен. Да. Семерка поинтересней, но мне понравилось на шестерке решение с цифровыми приборами, которые они вписали прямо в переднюю консоль, верхнюю часть торпеда. Это прям очень прикольно выглядит. Правда, бликует, говорят, но... Выглядит прикольно, я согласен. Что касается некоторых моментов, связанных с управлением, да, тут люди тоже свои высказывают по поводу того, что там много в планшете загружено. Но сейчас все машины китайские такие. С этим придется мириться. Мне не очень еще понравились фары, которые с шашечками.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, подскажите, подарка 25-го года.
2: Угу. А ты на вторичке смотришь?
4: Ну, он как бы сложен, но уже, получается, после как бы подменный автомобиль был.
2: Ну, то есть он с пробегом, но из автоцентра?
4: Да.
2: Ну, скажем так, конечно, видно, что пытаются все-таки в нормальные деньги его продать, потому что сам ты на вторичке его за такие деньги с пробегом не продашь. Это надо просто понимать. Да, китайские машины теряют относительно, допустим, там тех же японских и корейских чуть больше, но это в среднем 20-25% от стоимости. Всегда так было с новыми моделями, ну, там, не китайского даже производства, даже ультра какие-то бренды теряли и большее количество процентов на вторичке. Я скажу так, в целом по Дарго мы тут разбирали вопросы больше. Ну вот по каким-то мелочам. Кстати, один из слушателей и мой знакомый тут тоже как бы по окончании гарантии у него случилась какая-то беда с охлаждайкой, антифриз, и потом еще и масло куда-то делось. Короче, стуканул мотор. Вот сейчас тоже там они пытаются выяснить, но, насколько я понимаю, там производитель идет на контакт, спокойно общается и не отшивает сразу. То есть тут тоже надо какой-то плюсик в их сторону записать. В целом, купить машину в предыдущем, получается, уже кузове за эти деньги с минимальным пробегом на вторичке будет сложно, потому что надо каждый вариант проверять. И за сколько фактически и сколько ты сэкономишь, пока непонятно, но рыночная цена, ну, там может быть на 100 тысяч дешевле, но не так кардинально отличается. Поэтому, если ты хочешь больше уверенности, там, я не знаю, если они тебе еще полноценно гарантию дадут на эту машину, каких-то плюшек туда навалят из разряда резины, коврики и так далее, то почему бы и нет? 3200 вполне адекват. Потому что новый будет стоить, там, по-моему, в районе

0: Помогите! Тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ура! Верпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
7: Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Вот

0: Так и Иван Цетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
3: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
4: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
4: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура! Купаться!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова беспрепятственно проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздничные дни. Хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на один год. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе команд, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном трактора Александром Кадейкиным, пишет «Коммерсант Урал». 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдает почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
2: Информация на правах рекламы.
3: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климат-тип тут резко континентальный.
4: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
5: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске и Вывдиле обещают сегодня приблизительно одинаковую погоду, до плюс 20, временами дождь. Более-менее сухо будет в Североуральске до плюс 21, но там тоже кратковременные осадки.
0: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода и обещают все-таки дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
2: Пилот FM.
6: Реклама.
2: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: nine, brown eyes.
1: Доброе утро, 9 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Сегодня...
2: Четверг,
3: четвертое число, 4 черненьких ведущих, что там, чертили черными чернилами, чертеж чрезвычайно чисто.
1: На самом деле, вот, кстати, что касаемо осадков, говорили с 8...
2: Дождичка в четверг.
1: Нет, с 8 утра начнется, опять что-то перенесли на 4.
3: Кто там это все переносит?
2: Кто-то с кем-то договаривается.
3: Да-да-да, без нас, главное, договариваются, у нас вообще никто не спрашивает.
1: Кстати, мы тут выяснили, что владельцы Apple, вот у кого Макс исчез из App Store, в общем, не приходят уведомления, ребята.
3: Как хорошо,
2: проверяйте.
3: Как хорошо.
1: Я просто зашла в Макс, захожу, у меня там куча сообщений из всех там чатов родительских и прочее. Начала выяснять, и действительно не приходит уведомление.
2: Может быть, ты просто поставила отменить уведомление?
3: Да у меня просто отмазка такая. Она на работе, когда не отвечает начальникам, сразу говорит, да у меня там уведомление
1: Сережу
3: не приходит.
1: Я тоже спросила, он сказал то же самое, подтвердил.
3: У меня, что самое веселое, самое, не знаю, ироничное, тоже уведомления не приходят, причем нигде, ни ВКонтакте, ни в других мессенджерах. Как только я включаю VPN, сразу начинает сыпаться отовсюду.
2: Да. Кто надо, тот позвонит.
1: Да?
3: Да, да.
1: Кто надо, тот найдет
3: себя. Либо
1: тебя.
3: Почту голубинную можно отправить. А, слушайте, ну, я тут новость увидел, и я такое хочу. Короче, давай. Первый в мире плавучий город без налогов на 80 тысяч человек появится через 4 года. Слушай,
2: нет?
3: Ну вот
2: они
3: я...
2: Они что планируют, что-то такое?
3: Они там дофига всего планируют, да, но вот я не нашел права. Пока конкретно страну, но, возможно, там где-то, да, в Средней Азии. Короче, называться будет Freedom Ship, такой плавучий город, просто огромнейший лайнер, там, не знаю, целый город со стадионами.
2: А, так подожди, лайнеры, они же такие есть, вот эти прямо там с 10-этажные, там действительно целый город, там торговые центры, там спортивные залы.
3: Это... А тут будет еще с полем футбольным,
2: да,
3: ты прикинь.
2: Так они уже
1: с полем для картошки
2: такие.
1: Будет?
3: Вот это отдельно, мне кажется, Надя, будут тебе построить с огородом, со всем вот этим.
2: Потом
3: вот.
2: Один кто-нибудь там подхватит какой-нибудь вирус, и все их там на этом лайне
3: это,
2: закроют.
3: Мне кажется, да, готовый сюжет для какого-то постапокалипсиса.
1: Будет закрытый город.
3: И да начнутся голодные игры. Ну, короче, судно будет длиной 1.5 километра, а там будут, да, мы уже перечислили спортзалы, сады, банки, школы, кинотеатры, стадион на 15 тысяч человек, корабль будет стоить 16 лярдов, будет он перемещаться по нейтральным водам, а до берега с него можно будет добраться на катере либо вертолеты. Типа предназначен он для цифровых кочевников и их семей. Видимо,
2: цифровые
3: это вот
2: кочевник.
3: Люди, у которых нет ни одного гражданства, я не понимаю, что это. Или которые любят плавать.
1: Ну, странное, да, конечно.
3: Ну, я бы, наверное, как в отпуск на курорт скатался бы на такой лайнер на недельку, но вот жить там я
2: ничто что-то
3: сильно сомневаюсь.
2: Ничто не заменит пьяный рейс Пермь-Чайковский-Пермь. Да. Вот. Я вас просто попробуйте.
3: Выжить в Чайковском знаменитое реалити-шоу.
1: 237-104. Это телефон нашей студии. Впереди игра «Это может знать каждый». Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Первый в России. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
11: С
0: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
13: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
14: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
13: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
12: В Лимпопо? Конечно!
15: Ура! Купаться!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
17: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.

0: 11. Катапульта на Осака Иванцетти 58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:14 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «Веермолл», ТРЦ «Веермолл».
3: Александр до нас дозвонился. Александр еще не умеет, но уже учится. Учится на тренера по баскетболу.
2: Ух ты. Привет, Сань.
4: Доброе утро.
0: Ты не умеешь. Не умеешь играть в баскетбол и учишься? Не понимаешь, что ж не умеешь?
3: Да это шутка была. Типа.
2: Нет, ты... ну подожди. Ты сейчас вот играешь в баскетбол?
4: Да, сам играю.
2: А за какую команду?
4: Ну, я не на профессиональном уровне, на любительском.
3: А тренер ты детский или взрослый будешь?
4: Детский.
2: Детский тренер. У нас тоже у сына, он у меня учится в школе Канделя, у них тоже тренер, он учится сейчас и уже их тренирует, очень классный, молодой, он вместе с ними залипает иногда в ТикТоке.
3: За Черемшу, за Сиксэном, вот это все.
0: А сколько у тебя рост?
2: Какой рост?
4: TikTok, Excel,
2: все это. Нет, подожди, рост у тебя какой? Мы
0: хотим представить себе
3: гиганта. Девочки, видишь, фантазии включили уже.
2: Ну, какова высота твоя?
0: Ты что, не помнишь, сколько рост у тебя?
4: У меня рост 187.
2: Вот.
0: Хорошо,
2: высокий,
0: ладно.
2: Да. Ладно.
3: Ты нам подходишь, поиграем
0: мамочки,
3: с тобой в музыка.
0: Мамочки, глазки тебе будут строить, да, готовься.
3: К этим милфам 40+. Да, давайте поиграем.
2: Давай поиграем. У нас сегодня, кстати, вопросы будут про хип-хоп. Знаешь, что такое хип-хоп?
3: Нет, не хип-хоп, а рок.
2: Как рок?
3: Рок, да? Это там небольшая опечаточка.
2: А, рок, ладно, хорошо.
3: Рокеров вы... у нас тоже хватает. Давай, 3 вопроса, правильно ответишь, и приз твой.
2: Итак, поехали. Первый вопрос. Жест «коза». Знаешь, да, такой? Очень
4: да.
2: популярен среди рокеров. А изначально его придумывали и показывали, чтобы что?
3: Чтобы предупредить об опасности, чтобы набраться смелости или чтобы защитить себя от злых духов. Жест «коза».
4: Наверное, ну давайте наугад попробуем защитить от злых духов.
2: Ну,
3: да,
2: конечно,
3: да, тут все
2: конечно,
3: легко, просто
2: коза.
3: И логично, правильно.
2: Зато
3: молодец.
2: Сейчас такие, рок. Ладно, второй вопрос. Лидером какой рок-группы является актер Джаред Лето?
3: Нужны варианты?
4: Да.
3: Green Day, Rasmus, 30 Seconds to Mars.
4: 30 Seconds to Mars.
2: Да, да, 30 секунд до Марса.
3: 50 тогда. Лет мужичку, а выглядит до сих пор на 30. Вообще. Что он пьет, что он ест, чью кровь он пьет, непонятно.
2: Замороженный. Ну и заключительный вопрос. Какая из этих рок-групп была создана самой-самой первой?
3: Это группа «Смысловые галлюцинации», это группа «Агата Кристи», это группа «Ария». Самая ранняя группа. Какая из них?
2: Из перечисленных.
3: Чур не гуглить.
4: Как бы придется тоже наугад.
2: Давай.
4: Ну, давайте Агата Кристи.
3: Хорошо, принимаем мы твой ответ. Если бы ты выбрал «Смысловые галлюцинации», то пролетел бы, потому что она из тех трех позже всего была основана в 1989. А вот если бы выбрал «Арию», то ты бы выиграл, потому что она в 85-м была, а Агата Кристи посерединочке в 88-м.
2: Ну, не получилось ничего страшного. Все нормально. Главное, чтобы ты выучился, выучивал детей.
3: Чемпионов
2: да.
3: тренировал, да, и кубки выигрывал. Давай, с тебя громкий
4: спасибо.
3: Крик катапульта.
2: Кричи. 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
5: Веермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
7: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
5: Веермолл. 6 июня. 0+.

0: Britney, bitch.
1: Спонсор афиши ООО «Территория Улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки».
2: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель.
3: Ага.
2: Руководитель, да.
4: Это я.
5: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И россияне стали больше тратить на психотерапию. В среднем
1: это факт,
5: в месяц уходит около 10 тысяч рублей. По сравнению, например, с 2024 годом, этот показатель был меньше примерно на 2 тысячи.
1: И психотерапия дешевле была.
5: Да-да-да. И если раньше, допустим, сезонные какие-то показатели, они были именно вот по сезонности, например, осенью, весной чаще обращались, то теперь это круглогодично. То есть это, знаете, как в спортзал, допустим, прийти, похудеть к лету, похудеть
1: успокоиться
5: к корпоративу.
1: Потом,
5: и такая же сезонность была на приемы у психотерапевтов, у психологов, там так далее.
3: Успокоиться перед чем или после чего? После отношений? После расставания?
5: Нет, сезонный всплеск, знаешь, когда вот обострение именно такое. Тревожности там и так далее, то сейчас это превратилось в круглогодично. Как вот правильно же говорят, надо круглый год заниматься спортом. Также и круглый год заниматься своей психикой.
3: У меня есть знакомые, которые ходят, скорее выговориться.
5: Да,
3: для них это как хобби. Спрашиваешь человека, чем ты занимаешься на выходных? Ну вот я к психотерапевту пойду, надо пообщаться, выговориться, проплакаться.
1: Ну а почему бы и нет? Человек, который тебя поддержит, потому что когда ты друзьям начинаешь что-то про свое здоровье рассказывать, что тебя беспокоит, тебе говорят, давай, выпьем. А
3: особенно, когда коллегам начинаешь рассказывать, они сразу все уходят из студии, и тебя одного оставляют.
1: Поэтому вот помогает.
3: Наедине со своими тараканами.
1: Я вот тоже хожу к психотерапевту, я это не скрываю. Я хожу раз в месяц. Мне этого достаточно.
5: Как накопишь.
1: Да, денег.
5: Я думала, проблемы. Значит, слушайте, вот настоящие проблемы в Нидерландах. Там проводился эксперимент. Значит, с
1: контрацептивами.
5: Контрацептивами, да. И они пошли не по плану. Значит, прием препарата специального, я не буду его называть, он закончился... наоборот, ростом числа беременностей.
1: Да.
5: То есть набрали женщин
3: так
5: для такого эксперимента. Прямо испытания проводили ученые медицинского центра университета Лейдена.
3: Никто не обратил внимания, что они все в Кавказе.
5: И по итогу были вынуждены приостановить работу, потому что контрацептив привел к обратному эффекту числа роста положительных тестов на беременность. Какая-то ловушка, да, это специально. А уже как потом, ты как свернешь вот это вот все остальное?
1: Это таблетки противозачаточные или что?
5: Видимо, да. Да.
3: То есть, когда этим испытуемым говорили, Наташа, это контрацептив, отвечаю, они ничего не заподозрили. Ну вот, пожалуйста, тебе повышение рождаемости. Берем на заметку, товарищи чиновники, да.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Улыбка.
7: Сети стоматологических клиник «Территория улыбки» – это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
8: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
7: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
16: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Катапульта.
9: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 4 балла. Есть затруднения. Постоять придется, ну, само собой, в центре. На Фурманова от 8 марта до Белинского пробка. Пробка также на Ленина от Московской до 8 марта. Причем ДТП там нет, видимо, просто большой трафик. Пробка на 8 марта от Рижского переулка до Объездной. Тоже там вроде бы нет ДТП. Все, видимо, куда-то резко ринулись, поехали. Само собой, выезд с Жибайки стоит. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола и до Малышевского моста. Так, на Малышева, вот я смотрю, пробок нет. Но вот буквально несколько минут назад случилось ДТП на Малышева. Что это у нас? Малышева. Горького. Как раз таки вот, как только спускаешься с моста в сторону Высоцкого, случилось ДТП в среднем ряду, поэтому уже скапливается пробка от 8 марта. Если есть возможность, лучше этот участок объезжать. В остальном же в центре более-менее можно спокойно проехать. На Уралмаше тоже все спокойно. Несмотря на то, что там где-то ведутся работы с выездами с Академа, Широкой речки, тоже все спокойно. Ну и на Калине многострадальной сегодня пробок нет вообще. Ну прям мистика. Наслаждайтесь. Пользуемся этим, успеваем добираться по делам, на работу. Конечно же, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: культа.
1: Доброе утро, 9:39 в Екатеринбурге.
2: Кайфовый сайт «Радиопилот», pilotfm.ru, там есть раздел «Веб-камерам», прямо сейчас туда заходите, мы вам уже показываем интересный ребус, зашифровали слово, ваша задача простая, это слово расшифровать, дозвониться в эфир по номеру 237-104, правильно назовете, мы вам приз.
1: Приз дадим, да, от нашего спонсора, это ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга».
3: Очень хорошее слово, очень простое, да? И я думаю, что вы быстро справитесь, а приз – прекрасный сертификат на посещение термального комплекса «Юга».
1: Алло, у нас есть звонок, привет.
3: Да, здравствуйте.
2: Привет, как зовут?
4: Здравствуйте, зовут Павел.
1: Паш, что за слово разгадал?
4: Так.
3: Давай, включай мозги.
2: Ты включил веб-камеру, Паш? Да. Давай с этого начнем.
4: Я включаю, черный экран не показывает.
2: Он там чуть-чуть подгружается, видишь, немножко замедляется. Да.
3: Заранее включайте. Мы, кстати, заранее всегда картинку включаем, чтобы не успели.
4: Заранее включал, все.
1: Так, ну что?
2: Так, ну что, открылось, Паш?
3: Там помощники у тебя?
1: Помощников нет?
3: Коллектив,
2: давайте,
3: да,
2: группой
3: давайте,
2: поддержки, мы верим в вас. Команда все, Павла, конечно. Не знаю, как вы поделите этот сертификат, но мы верим. Что?
1: Что тебе подсказывают, Паш?
4: Черный экран, пока ничего.
1: Ну, мы тогда будем вынуждены принять другой звонок. Паш, ну, так получилось.
3: Это неправильный ответ, черный экран.
2: Не мы такие, жизнь такая. 237-104. Кто на связи?
1: Алло.
2: Привет.
1: Привет. Алло. Как
4: Алексей?
1: Зовут? Как?
3: Леша. Алексей. Да.
1: Что за слово, Леш? Леша,
3: у тебя, как, у тебя какое слово получилось?
1: Разговаривай с нами в трубку.
2: Мы там тебе не мешаем, Алексей. У тебя включена веб-камера.
3: Это не мы тебе позвонили.
1: Ну говори, какое слово-то, Леш.
4: Включен. Ну здесь реклама какая-то. Рекламу показываю.
2: Это ты не туда зашел, на какой-то порно-сайт, видимо, ты попал.
1: Следующий звонок принимаем, ребята.
2: Ну все же просто. Всего лишь открыть одну веб-камеру.
1: Картинка уже висит. Минут...
3: pilotfm.ru на главной странице.
1: Конечно.
3: Ссылка на веб-камеру. Жмете, открываете, там ребус и разгадываете очень простое слово.
1: Ну, либо в группу ВКонтакте пилота заходите,
3: да, кстати,
1: там
3: да.
1: Тоже сразу же есть наша веб-камера.
2: И там, кстати, быстрее она подгружается, да.
1: Да?
2: Иногда требуется, конечно, время, особенно если там где-то, возможно, связь глушит, но в целом все работает. Я вот сам буквально проверял минуту назад. Ну и слово очень простое. Ребят, дозванивайтесь 237-104.
1: Все, что ли? Все зависли? Или телефон у нас завис? Алло.
3: Или действительно черный квадрат?
1: Что-то случилось у нас со связью. Вот, есть еще один звонок. Алло, привет.
3: Попробуем.
2: Привет. Привет. Как зовут?
5: Алло.
1: Как тебя зовут?
5: Валентина.
2: Валентина. Хорошо идешь. Картинку открыла. Видишь слово?
5: Слушайте, я пытаюсь картинку открыть, что с компьютера, что с телефона, тишина.
3: Слушайте, а может быть у нас правда что-то с веб-камерой?
5: Какая-то проблема у вас, ребята.
1: А тишина это значит что?
3: Не, ну третий человек, потому что такого не может быть, что третий человек видит.
5: Я говорю, вот,
3: да, есть такое?
1: Я, кстати, вот только что тоже открываю, да, и у нас все упало.
2: Слушайте.
3: Прекрасно. Хорошо, что, Валентин, хорошо, что вы дозвонились и сообщили нам об этом, а то мы на парней думали.
2: ВКонтакте вроде бы все работает.
1: Ну вот на сайте pilotfm.ru, да, у нас что-то происходит с трансляцией.
3: ВКонтакте работает, да, мы что-то попробуем ВКонтакте, если...

0: еще и так отгадала.
1: Трубку, да.
0: Сертификат на посещение термального комплекса ЮГА получаешь.
1: Молодец. Молодец. Трубку не клади. За эфиром тебе все расскажем. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
2: Катапульта.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Пилот FM.
3: Реклама.
8: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Ого, как подвеска стучит.
10: Полгода не могу найти, в чем проблема.
9: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
10: Теперь тишина.
9: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
11: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
12: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
13: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
14: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бэнд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
13: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
15: Ого! Скоро дом построишь?
16: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
15: Ничего! Теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
16: Лос Маркет?
15: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.
17: Бабах!

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет» и «Юльна Металлургов 65».
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор отправляет своих специалистов в Конго, которое расположено по соседству с Демократической Республикой Конго. Вирусологи с собой повезут 1000 тестов для выявления опасного заболевания, а также реагенты, чтобы выявить штамм лихорадки Бундибугио. Его называют редким и крайне опасным вариантом вируса Эбола. В Роспотребнадзоре добавили, что будут вести исследования с помощью своих новейших разработок. Тесты уже показали свою эффективность во время работы вирусологов в Уганде. Екатеринбург готовится к трехдневному мотофестивалю движения. Он стартует в уральской столице завтра, 5 июня. С ночи пятницы в центре Екатеринбурга начнутся перекрытия. С 00:00 будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до улицы Малышева. Утром в пятницу также закроют Воеводина в районе исторического сквера, а с 22:00 5 июня перекрытие появится уже на Горького от Пушкина до Малышева. Большая часть перекрытий будет снята 7 или 8 июня рано утром. Об этом пишет портал 66.ru. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном 31%, пишет деловой квартал со ссылкой на аналитиков сервиса Авито. Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичку возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не вошел в лидирующую тройку, но занял почетное 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, но идет на 6-й строчке рейтинга. 20 бизнесменов из России попали в новый рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg. Совокупный капитал отечественных олигархов вырос почти на 22 миллиарда долларов. Самым обеспеченным среди россиян стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также в списке владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин и сооснователь «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко. Возглавил список «Биллионерс Индекс» вновь Илон Маск. Целый остров продают в Балтийском море за 3 миллиона рублей. На аукционе 4 июня выставят бывшую военную базу ГДР «Остервильм». Об этом пишет газета.ру. Это искусственный остров к юго-востоку от острова Рюген на Балтике. Платформу площадью всего 250 квадратов создали в 1954 году. И здесь морские суда Восточной Германии проходили процедуру размагничивания, чтобы не притягивать морские мины. По данным Шпигеля, на острове могут построить казино или организовать площадку для свадеб. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
2: Информация на правах рекламы.
3: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
4: Лето снаружи, лето внутри.
5: Климат-контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
6: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске и Вывдиле обещают сегодня приблизительно одинаковую погоду, до плюс 20, временами дождь. Более-менее сухо будет Североуральский, до плюс 21, но там тоже кратковременные осадки.
0: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода и обещают все-таки дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
7: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
3: Пневмоподвеска?
4: Есть.
3: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
3: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
5: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1 минута 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:05 в Екатеринбурге. 4 июня, четверг на календаре. Светит солнце.
1: Нет дождя?
0: Перенесли. На 16:00. Нет. Завтра дождь опять будет весь день, но судя по тому, как сбывается прогноз в последнюю, не знаю, месяц, мне кажется, опять что-то...
2: Обещали вообще нам целую неделю дождей, но вот по факту сегодня четверг, по-моему, дождь был только во вторник, во второй половине дня.
1: А вот как технологии не развиваются, что ли? Просто метеорологи как будто бы раньше точнее давали прогнозы.
0: Да. Особенно карта осадков хорошо работала, сейчас вообще не работает.
1: Вообще это нейросеть делает.
0: Не знаю, что происходит.
2: Может быть, они просто у кого-то спрашивают, как помните, там все спрашивали у осьминога, там предсказывали матчи, вот так же сейчас спрашивают у кого-нибудь, у какой-нибудь кошечки. Вышла кошечка, поела из миски, значит, будет солнечно.
0: Ну, с мокрой,
2: солнечно.
0: Значит, все хорошо, да.
2: Да. Короче, продолжаем новости демографии, увеличение рождаемости. Тут министр образования нашей Свердловской области предложила работать с демографией через бабушек. Произошло это все на Уральском демографическом форуме. Ну, короче, отметила, что многие родители сейчас советуют детям сначала получить образование, построить карьеру, заработать на квартиру. В принципе, какой-то денежный...
1: Но они
2: там...
1: уже сами просто эти родители, они,
2: да, они прошли
1: сути, молодые,
2: через все
1: нас, такие очень активные, они все понимают.
0: Как будут работать
2: поэтому
0: бабушки.
2: Важно бабушки работать это, не только это... с родителями, да, но и с бабушками, про которые будут еще влиять на установку. Короче, обходим эту ступень с родителями, сразу к бабушкам переходим, чтобы бабушки говорили, а когда там уже правнуки
1: да,
2: у меня будут?
1: Да, мне бабушка
2: будут
1: тоже говорила, роди давай для себя.
0: Опа.
1: Потом, значит, я встретила своего мужа, человека,
2: да,
1: любимого,
2: так,
1: родила
2: он говорит,
1: ребенка.
2: Роди для меня.
1: Она говорит, так, ну, что-то
0: нужен
1: надо...
0: Нужен второй.
1: Нужен второй. Я родила второго ребенка, две девочки. И тут она мне говорит, а мальчика не хочешь ли родить? Вот оно.
2: Это кто? Это кто? Бабушка?
1: Это моя бабушка.
2: Я как человек, который очень часто работаю на свадьбах, ну, смотрю, да, вот на эти все поздравления, слушаю их, а друзья как бы всегда желают, что типа вот там развитие вам, чтобы вы же там жили хорошо, не ссорились. Родственники, особенно вот старшие, тети, дяди, бабушки, они сразу желают ребенка, а лучше двух, а лучше трех. И на вопрос, а кто будет водиться, они такие, так вы сами будете
1: да,
2: водиться.
1: Развитие, это на самом деле дети не мешают развитию, они даже помогают. Вот когда дети вырастают, они особенно подростки, тут так приходится развиваться, так крутиться и не стоять на месте, что вот кто помогает, понимаешь?
2: У меня тут у лучшего друга двойняшки родились, две девочки, вот, и я вчера как раз вот с ним виделся, там буквально, по-моему, в субботу родились, а вчера вот мы с ним увиделись, типа,
0: они вернулись
2: отметили.
0: Домой, так,
2: я спрашиваю, ну что, как ты
1: захотелось
2: там, многодетный отец? А он такой говорит, я пока не понял.
1: Так
2: типа, я пока всего не осознал. Я говорю, спрашиваю, а сколько ты спал за последние вот несколько дней? Он такой, ну, суммарно часов 10 где-то.
1: Ты же хочешь
0: это
1: детей.
0: Нормально.
1: Ты-то вот да. нас интересует, когда...
0: Мы сейчас как бабушки. Серёжка. Когда, да, Серёжка-то да, уже?
2: Короче, товарищи министры, ваша программа работает. Бабушки уже требуют внуков. Чувствую, это не за горами.
0: 237-104. Это телефон нашей студии. Впереди игра «Секундомер». Так что звоните, угадывайте песню и получайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
10: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
9: Веер Молл. 6 июня. 0+.
11: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Турбо-картинг!
7: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге. Конкурс «Секундомер». Мы начинаем. Спонсор конкурса ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Лаки Моторс», «Хавейл Сити» на Умельцев 2.
3: 237-104, линия у нас свободна, можно прямо сейчас дозвониться в эфир на «Радиопилот», попасть прямо в студию, отгадать песню. Песня, кстати, популярная, да? Легкая. Если отгадаете, приз ваш из нашей копилочки.
2: Это тот момент, когда Лина не знает, какую мы песню загадали.
0: Да, я выходила как раз.
3: Но мне кажется, она быстро угадает. 237. Да, 237-104, кто-то уже есть на связи.
2: Алло.
3: Алло, привет.
0: Привет-привет.
4: Ага, привет-привет.
2: Как зовут тебя?
4: Николай зовут.
2: Коль, ну а ты какую музыку слушаешь?
4: Зависит от настроения.
0: А сегодня у тебя какое настроение?
3: Классика, шансон, хип-хоп.
4: Сегодня радиопилот.
2: Сегодня настроение радиопилот.
0: Сразу с
3: козырей зашел. Плюс 0,01 секунду тебе накинем. Да.
2: Но у нас есть 10 секунд из очень популярной песни. Тебе мы даем на выбор послушать только одну из этих 10. Какую выбираешь по счету?
3: С первой по десятую.
4: Седьмую.
2: Седьмую секунду. Ну давай, 3 раза слушай ее внимательно, потом говори нам, кто исполняет и как называется песня. Поехали.
0: Между строчек.
2: Еще раз.
0: Между строчек.
2: Ну и заключительный раз.
0: Между строчек.
2: Ну,
3: что
2: давай.
3: Там между строчек, Николай?
0: Ой, хочу я пойти на концерт.
4: У меня этой Земфира, если не ошибаюсь.
2: Нет.
0: Кто?
2: Нет, это не Земфира, она иноагент.
3: Земфира иноагент, мы иноагентов не загадываем.
0: Кстати, когда эта песня только появилась, помнишь, я заговорил, что это не она ли случайно?
2: Да, похоже.
3: Голос похожий, но это
0: начало.
3: Не она. Другая популярная певица.
0: Да,
3: есть еще
0: очень
3: варианты?
0: Очень популярная, она будет в эти выходные в нашем городе. Ну все.
3: Сдала все явки и пароли. Еще расскажи, где ты
2: будешь. Есть варианты.
4: Вариантов, к сожалению, нет.
3: Ладно, Николай, тебе желаем хорошего дня. 237-104, можно дозвониться и угадать песню.
2: Привет.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
5: Иван.
2: Ваня, и что за песня была?
5: Это «Елка проще».
2: Да, «Елка», песня «Проще».
0: Ты «Елку» прям назвал лучше, чем свое имя.
3: Более уверенно, да. Не уверен, что Иван, но уверен, что это «Елка».
2: Вот так она звучит.
6: Может, проще, надо проще не читать.
2: В эти выходные она будет выступать.
0: Фестиваль «Движение» в субботу будет на Плотинке. Сначала «Северный флот», потом «Елка».
3: Вы видите сумасшедшую женщину, которая сломится под «Елку», знаете, это наша.
0: Да, я в пятницу сначала буду под «Смысловых», а в субботу под елочкой.
3: Лина в пятницу под «Смысловыми», да, в субботу под елкой. Так
2: ну
3: и запишем.
2: Ну что ж, мы тебя поздравляем. Трубку не клади, кричи «Катапульта».
3: Давай, 3-4.
5: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Змея!
2: Никакая я не змея.
1: А я говорю «змея».
3: Лина.
4: Это я.
5: Доброе утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Вчера змея была.
1: Я-то?
5: В образе Нади Стрельниковой.
6: Я извиняюсь, куда в таком образе?
5: Куда? На регистрацию свадеб. Я говорю, считаю, что это прямо идеальный образ.
1: Чтобы змея подколодная, значит?
6: Хозяйка Медной горы, так называемая.
5: Почему подколодная? Змея – это вообще мудрейшее существо.
1: Но это тогда надо перед тем, как регистрировать людей, рассказывать, что вот
5: я...
6: Я сразу вспоминаю эту змею, которая там яблочко греховное заставляла покушать.
5: Она искушала. Тоже, ты-то можешь. Слушайте, выяснилась тут вся правда. Значит, кошка Карла Лагерфельда, это нищий, оказывается. Он же, когда ушел из жизни, оставил завещание. Она должна была... Получить. Мы самой богатой кошкой в мире получить обещанные, завещанные ей 1,5 миллиона долларов. Между прочим, уже 7 лет назад умер Карл Лагерфельд, и вот кошка до сих пор нищая. Но так как судебные споры вокруг этого странного для некоторых юристов завещания... Многолетние идут судебные споры и законы Франции, которые запрещают делать животным таких наследниками. Вот. Но он-то ее действительно обожал, он мечтал жениться на ней, если бы это было легально.
6: Что за чудо-кошка такая?
5: Он решил оставить ей, Шупет ее зовут, он оставил ей все свое состояние, чтобы она никогда и ни в чем не нуждалась. В итоге кошка Шупет, сейчас содержанка, она живет у своих средств существования у нее нет, ее приютила горничная Лагерфельда, у которой тоже есть своя кошка, и вот она теперь кормит двух кошек.
6: И эти 7 лет она жила в ожидании этого завещания?
5: Денег нет. Там она была, когда она жила при Лагерфельде, она там спала на специальных подушечках, там вся в короне.
1: Я что-то пропустила. Почему нет денег?
5: Потому что он ей завещал эти деньги, так. Но законы Франции не позволяют.
1: И что теперь со следствием будет?
5: Идут, вот и до сих пор они
6: мне кажется, там какая-то другая кошечка была, которая кое-что другое вылизывала.
5: Нет, ты просто... Вот явно, что ты не знаешь. Значит, давайте обсудим такой тренд, новый старый тренд этого лета — носить две сумки сразу. Вы вот сколько у вас сумок?
1: Одна.
5: Одна, а внутри у тебя нету еще одной сумки? На всякий случай.
6: Сумка сумки, как в пакет в пакете.
5: Да-да-да. Одна сумка большая работает на практичность, а вторая на удовольствие. Типа шопер, это объемная такая кожаная сумка, в ней там ноутбук, ежедневник, кроссовки, там, не знаю, какая-нибудь спортивная форма. А мини-сумочка — это уже такой аксессуар высказывания. Это так для себя, позволить себе. Значит,
1: мелочь
5: себе.
1: Всякая.
5: Да. Ну, это такой стиль жизни, что ты с утра вышла из дома, и все, вернулась уже где-то на закате, а может быть и вообще не вернулась, и тебе надо все сразу, чтобы помещалось и выйти куда-то на вечеринку, и сходить в спортзал,
1: у меня есть такой,
5: и на работу.
1: Я его называю тревожный чемоданчик. То есть это такая небольшая сумочка, в которой сложено все, что нужно для ночевки вне дома.
5: Она у тебя с собой?
1: Нет.
6: А это почему? Маленькая сумка
5: почему?
6: У тебя
5: вот
6: именно?
5: Вот в этом-то и смысл. Она у тебя должна быть с собой.
6: Ты вот если ты сможешь этот свой тревожный чемоданчик, маленькую сумку уместить, тогда мы посмотрим. Главное потом ключи найти от машины.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
8: Сети стоматологических клиник «Территория улыбки» – это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
9: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
8: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ура! Веер-парк!
15: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
14: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
15: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 11. Катапульта на Сака Иванцетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
3: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
4: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
4: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура! Купаться!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
9: Катапульта.
10: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. И прямо сейчас расскажу о том, что на дорогах города происходит в эти минуты. Спонсор проверки АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. На дорогах города сейчас всего 3 балла. То есть пробок немного, но есть затруднения в связи с ремонтными работами. Это перекресток Бакинских комиссаров, проспект Космонавтов. Все, кто со стороны Пышмы выезжает в наш город, возле Веермола, там очень большая пробка. Ну и, конечно, Шевская тоже страдает как раз с поворотом на Верхнюю Пышму. Есть небольшое затруднение в движении на улице Космонавтов перед машиностроителей, но, кстати, пробка не такая серьезная. Далее по Космонавтов более-менее свободно, но на Космонавтов перед фронтовых бригад уже в направлении Уралмаша есть пробка. Там делают асфальт, и из-за того, что трамвайные пути сейчас очень сильно торчат, скажем так, они притормаживают движение, поэтому все, кто в сторону Уралмаша по Космонавтов двигаются, вынуждены очень медленно двигаться и в пробке стоять периодически. Далее пробка еще большая на Московской перед Пестеревским переулком, тоже из-за ремонтных работ. Там затруднен проезд аж от улицы Малышева. Есть ДТП неприятное. Оно случилось на улице Белинского перед Куйбышева, не доезжая немножко до Куйбышева. Пробка сейчас на Белинского. Есть также затруднение в движении на улице Восточной перед Ленина в направлении Малышева пробка. Что касается выезда со стороны ЖБИ, каменные палатки, ну, конечно, они красные до тех пор, пока не закончится ремонт на Малышевском мосту. В общем-то, в городе более-менее движение свободное. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:38 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в нашем конкурсе, чтобы выиграть классные билеты на концерт.
4: На концерт «Рок вне гравитации».
3: Да.
4: 13 июня будет в летнем парке имени Маяковского.
3: Да, и как раз спонсор нашего конкурса – летний театр в парке Маяковского, МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Мы ждем звонок 237-104. Это телефон нашей студии. Вам всего-то нужно дозвониться, ответить на вопрос и получить за это приз. То есть
4: особенно если вы, знаете, немножко знакомы с творчеством Евгения Цыганова, актера, он еще и музыкант, он как раз вот
3: будет
4: сейчас в группе «Рок вне гравитации», но он выступал еще в другой группе раньше, в 90-х.
3: Да-да-да, алло-алло, привет.
5: Добрый день.
3: Как зовут тебя?
5: Юлия.
3: Юля, смотри, для тебя вот такой вопрос. Как называлась группа, созданная Евгением Цыгановым в 90-е?
4: Сухарики, гренки, пельмешки. Вот как бы ты объявляла? Это группа... Там.
3: Давай, какая?
4: Еще вот кириешки не хватает.
3: Как?
5: Группа сухарики.
4: Слушай, и они такие выходят, сухарики такие прямо вот...
3: Хрум-хрум.
4: Да-да-да. Парни молодые.
3: То есть ты себе представляешь, да?
5: Гренки.
3: Гренки, ну, конечно, гренки. Гренки.
4: И они так греют, хорошо, действительно. Но сейчас Евгений Цыганов, у него группа «Мечта», и они приезжают с концертом «Рок вне гравитации». 13 июня будет в летнем парке ЦПКИО в 21:00 начало. И причем это будет все в сопровождении космического видеоарта, созданного художниками киностудии «Московского планетария».
3: То есть представляешь себе,
4: это
3: да,
4: очень
3: как
4: красиво,
3: это будет очень круто.
4: Очень музыкально, и мы дарим тебе 2 билета на концерт «Рок вне гравитации».
3: Поздравляем, трубку не клади, Юли, и кричи «Катапульта». 3-4.
5: Катапульта.
2: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Реклама.
10: Привет! Разобрался с подвеской?
11: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
12: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
10: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
13: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
13: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: склада «Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Пора-пора, мото-мото-мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
7: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
10: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
9: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.

0: утро, 10:53 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Здравствуйте. 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдают почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Министр образования Свердловской области Светлана Тринихина назвала одной из причин снижения рождаемости в регионе установки, которые потенциальные бабушки транслируют своим взрослым детям. Заявление прозвучало в рамках 17-го Уральского демографического форума. Далее цитата. «Нужно работать не столько с работающими мамами или студентками-мамами, сколько с их мамами, с теми потенциальными бабушками, которые эти установки дают своим детям. Ты сначала доучись, сначала встань на ноги». А сами они активно работают и выполняют роль бабушки, не торопятся, приводит цитату «Коммерсант Урал». Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, а также подписание соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в Департаменте информполитики. Госдепартамент США заявил, что не владеет информацией об американской делегации, прилетевшей на Петербургский экономический форум. «Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках», заявил госсекретарь Марко Рубио. Вопрос главе американской дипломатии задали сенаторы во время слушаний в Конгрессе. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что на ПМФ впервые за несколько лет прибудет официальная американская делегация. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% россиян считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только до 5 миллионов рублей, пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс», Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
7: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске и Вывдиле обещают сегодня приблизительно одинаковую погоду, до плюс 20, временами дождь. Более-менее сухо будет Североуральский, до плюс 21, но там тоже кратковременные осадки.
0: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода и обещают все-таки дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы на сегодня катапульту заканчиваем. Пора расходиться, друзья.
10: Да, действительно. Сегодня еще и
6: Праздники есть, какие отметить. Сегодня Международный день корги.
10: Какие обожаю этих классные. Сладких булочек. Но лапки у них очень маленькие, им очень неудобно
11: ходить. Мне не очень нравится эта порода из-за того, что сыпется с них шерсть просто.
10: Да? Мне кажется, шерсть, в принципе, со всех собак.
11: Нет, не со всех. Есть собаки, у которых не сыплется.
10: Скажи, с моей не сыплется.
11: Да, да,
6: порода такая. Международный день спойлера сегодня. Любители спойлерить, держите себя в руках.
10: В «Игре престолов» ночные ходоки не выиграют. Все,
6: день крановщика сегодня. На кран тебя вот.
10: Нам, кстати, одно время, я помню, дозванивалась девушка молодая, в районе 30 лет, она работала как раз-таки на кране, и каждый день,
6: крановщица,
10: да, до сих пор, насколько я знаю, ведет, забиралась на огромную высоту, блин, я как человек, который боится, в принципе, высоты, уважение испытываю к таким.
6: Да, вот уважение сегодня испытываем к Анджелине Джоли, которая отмечает день рождения.
11: Сколько ей?
6: Я не буду говорить. Не буду говорить, просто у нее день рождения.
11: Полтинник-то есть уже.
6: Конечно.
10: Она же теперь тоже получается разведеночка.
6: Да,
11: с таким прицепищем.
10: Пока можно говорить разведенка с прицепом, поэтому так ее и назовем.
11: Ну и всем мы желаем, конечно же, здоровья. 3-4.
6: Удачного

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
4: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
10: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Реклама.
1: Ого! Скоро дом построишь?
2: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
1: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
2: Лос Маркет?
1: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
5: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
7: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Радиопилот 104.10 FM. Программа «Высший пилотаж» в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Заступил на вахту у микрофона. Желаю всем вам хорошего дня. Да-да. Сейчас информация о дорожной ситуации и проверка на дорогах. Продолжает наш эфир. После вернемся к фигурам высшего пилотажа на 104.10 FM. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по проспекту Космонавтов от Артинской до фронтовых бригад, по Титова от Сухоложской до Новинской, по автомагистральной от переулка Проходной до Бебеля. Еще движение затруднено по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, по Блюхера от Комсомольской до Раевского. Мерцают Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Московская от Хомякова до проспекта Ленина. Пульсируют Высоцкого от Сыромолотова до Егоршинского подхода и Восточная от Куйбышева до Декабристов. Водители, будьте бдительны. Удачи.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Лучше.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот» знакомит нас с новой музыкой ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какая-то из песен в «Высшем пилотаже» вас заинтересовала и вы не успели ее определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр Айрматик Про. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Привет! Разобрался с подвеской?
4: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
5: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
3: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Минобороны озвучила статистику за прошедшую ночь. Над регионами России были уничтожены 272 беспилотника, а дроны атаковали 11 регионов страны, а также акваторию Азовского и Черного морей. В списке атакованных регионов в основном приграничье. Количество сбитых над регионами беспилотников при этом не уточняется, напоминает РИА Новости. На данный момент ракетная опасность действует на территории новых регионов, и возможность атаки беспилотников сохраняется в Калмыкии, а также Липецке, Липецкой, Тульской, Калужской и Брянской областях. Пасмурную погоду в Свердловскую область сегодня принесет циклон с юга Челябинской области. Также в прогнозах синоптиков дожди с грозами, которые сначала захватят южные районы региона, но в течение нескольких дней доберутся и до самых северных территорий. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Прохладная и пасмурная погода с дождями задержится на Среднем Урале на 5 или 6 дней. По предварительным прогнозам, самыми дождливыми до конца первой декады июня в Екатеринбурге будут 9 и 10 число, когда за два дня в городе может выпасть больше 55 миллиметров осадков. Междугородний мотопробег проведут в субботу организаторы мотофестиваля «Движение». Колонна байкеров двинется от музейного комплекса в Верхней Пышме и проследует до центра Екатеринбурга. Автомобилистам напоминают о перекрытиях, которые запланированы для байкеров. Ограничивать проезд начнут с 12 часов 6 июня. Первым закроют проспект Космонавтов от ЕКАДа до Челюскинцев. Дальше перекрытия переместятся на улицу Свердлова от вокзала до ТЮЗа. Последним закроют проспект Ленина на участке от Мускомедии до улицы 8 марта. Подробную карту перекрытия публикует портал 66.ru. Напомню также, что центр Екатеринбурга на время мотофестиваля станет зоной запрета электросамокатов. Messenger Max стал недоступен для App Store. Его нет в списке, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране либо регионе пользователя. В пресс-службе ВК заявили, что ранее установленные приложения продолжают работать. Больше 60% родителей контролируют время, в течение которого дети используют гаджеты. Об этом на площадке Петербургского экономического форума заявил глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что по данным опросов родители также являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей в возрасте до 6 лет. Малыши до 4 лет смотрят какой-либо контент в интернете только в присутствии взрослых. Поиски в интернете для просмотра чего-то конкретного для себя начинают только школьники старше 7 лет. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 5 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, в течение дня дожди. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20 градусов.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
4: Пневмоподвеска?
3: Есть.
4: Разгон, как у гепарда?
3: Есть.
4: Госпрограмма?
3: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
5: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: В секретной фонотеке давайте взбодримся под новую диско-версию от Кевин Маккрей, легендарной дафтанковской «Harder, Better, Faster, Stronger» на 104.10 FM.

0: The Second Voice, się называется Let Me Be, чуть раньше Bibi Rexha и Faithless, New Religion на 104.10 FM. Полдень вступает в лучший на свете город под супер темой в нашем эфире. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Mabel, дальше Russian Roll Alejandro и Wizkid, Alan Walker, Боб Синклер и Кайджа, кое-кто еще интересный. В 12.30 послушаем «Катапульту» на бис. Кстати, о «Катапульте» завтра, 5 июня, утреннее шоу выйдет в эфир в выездном формате. Ребята будут работать из магазина мужских костюмов «Братья-джентльмены» на Сака и Ванцетти 58А. Стилистом вновь будет Лина Новач. Видеотрансляция происходящего будет осуществляться на нашем сайте pilotfm.ru и в группе «Пилота» ВКонтакте. Можно слушать радио, можно смотреть его. А если окажетесь завтра в нужное время в нужном месте, сможете увидеть, как делается шоу. Заодно и костюмчик, может быть, себе закажете. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Алексеевич. Не пропустите завтрашнюю выездную катапульту. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду ПИЛОТ.
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
7: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
9: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
10: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
9: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
10: В Лимпопо? Конечно!
11: Ура! Купаться!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
13: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: 14. Катапульта на Осака Иванцетти 58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Веер-молу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Веер-мол, 6 июня, 0+.
3: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
4: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
3: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: 8-300-944-12. 18+.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
7: Ура! Верпарк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13.
4: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: На ПМФ.
4: Всех встречал, кто приходил на форум, пара роботов, они такие смешные, они такие старые. Короче,
5: один такой,
4: да, один в деловом костюме пытается возойти, второй типа в балетной пачке, типа балерина, с сумкой красной зачем-то.
3: Алкаши дешевле было бы нанять.
4: Слушай, это жесть. Потом, значит, там Башкирия презентовала на своем... Да, на своем стенде. И дерево, к которому люди стоят в очереди за предсказаниями.
5: И оно такое, знаешь, всем говорит: ты сопьешься, ты сопьешься, ты сопьешься.
4: Газпром разместил на своем стенде дрова. Дрова для европейских партнеров. Европолено для партнеров экспорт. Ну, понимаете,
5: ну, это да? Типа, да, что отапливать. Да.
4: Потом, значит, участники могут сняться в короткометражном фильме. Типа, это стенд Москвы. Там такая 3D-декорация.
2: В Москве много съемок таких.
4: Да, столица типа 1920-х годов. А? Мужчинам, мне это напоминает какую-то Анапу или что, короче, мужчинам выдают шляпу и трость, угу. Женщинам зонтик, и вот они, значит...
5: И из-за угла там Пьер Вудман выглядывает, и такой, ну что, сейчас начнется.
6: Это экономический форум?
4: Я тоже, это серьезно. Бурановские бабушки пели, они перепели песню «Юность» группы «Добро». А еще на стенде Москвы всем дарят брендированные резиновые тапочки. Меня вообще...
6: Белые?
5: Это реально, не знаю, как вот на рынок в Турции пришел, там непонятно, что творится.
4: Это
5: тут тапочки, там бабушки. Да-да-да, тут какой-то кастинг.
2: Подождите, там же озвучивали какую-то безумную вообще стоимость за входные билеты.
6: Блогер же какой-то вчера иностранный приехал, который выступает за, ну, то, что женщины, они такие сволочи, там, твари. И он приехал, его встречают там хлебом, солью.
2: Да, его же там судили чуть ли не за насилие. Да. Короче, там какие-то вообще вокруг ПМФ какие-то сплошные жести творятся. Я вот так сижу.
4: А там бурановские бабушки вообще затесались.
5: Бизнесменки тоже,
2: я,
5: наверное.
2: Понимаю, насколько у нас все-таки по-деловому проходят вообще все мероприятия. Просто выбили, собрались, обсудили, разошлись.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
2: В сети стоматологических клиник территории Улыбки это очень популярное слово. Ведь по промокоду Улыбка действует скидка 10% на лечение.
1: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта Штрауман за 39 900 рублей.
2: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит «Турбо-картинг-холл». Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. «Турбо-картинг-холл». Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
7: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
8: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
9: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
8: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
10: Ура! Купаться!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
12: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Роспотребнадзор отправляет своих специалистов в Конго, которое расположено по соседству с Демократической Республикой Конго. Вирусологи с собой повезут 1000 тестов для выявления опасного заболевания, а также реагенты, чтобы выявить штамм лихорадки Бундибугио. Его называют редким и крайне опасным вариантом вируса Эбола. В Роспотребнадзоре добавили, что будут вести исследования с помощью своих новейших разработок. Тесты уже показали свою эффективность во время работы вирусологов в Уганде. Екатеринбург готовится к трехдневному мотофестивалю движения. Он стартует в уральской столице завтра, 5 июня. С ночи пятницы в центре Екатеринбурга начнутся перекрытия. С нуля часов будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до улицы Малышева. А с 10 вечера 5 июня перекрытие появится уже на Горького от Пушкина до Малышева. Большая часть перекрытий будет снята 7 или 8 июня рано утром. Об этом пишет портал 66.ru. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном 31%, пишет деловой квартал со ссылкой на аналитиков сервиса Авито. Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичку возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не вошел в лидирующую тройку, но занял почетное 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, но идет на 6-й строчке рейтинга. 20 бизнесменов из России попали в новый рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg. Совокупный капитал отечественных олигархов вырос почти на 22 миллиарда долларов. Самым обеспеченным среди россиян стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также в списке владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин и сооснователь «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко. Возглавил список «Биллионерс Индекс» вновь Илон Маск. Целый остров продают в Балтийском море за 3 миллиона рублей. На аукционе 4 июня выставят бывшую военную базу ГДР «Остервильм». Об этом пишет газета «Ру». Это искусственный остров к юго-востоку от острова Рюген на Балтике. Платформу площадью всего 250 квадратов создали в 1954 году. И здесь морские суда Восточной Германии проходили процедуру размагничивания, чтобы не притягивать морские мины. По данным Шпигеля, на острове могут построить казино или организовать площадку для свадеб. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра, 5 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода в течение дня – дожди. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа АО «САИЖК» – ваш проводник в ипотеку.
4: Информация на правах рекламы.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. «САИЖК» подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в «САИЖК» – Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: Выходные в Лимпопо собираемся, подарок детям. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
3: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура! Купаться!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
7: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
11: Свет!

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
3: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Музыкальный нон-стоп.
8: Полчаса без рекламы.
7: Только музыка.
8: На Радио Пилот.
9: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
10: Информация на правах рекламы.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Полчаса только музыка.
8: Без рекламы.
7: Музыкальный нон-стоп.
8: На Радио Пилот.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг. Заявление на полях Петербургского экономического форума сделал министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, Россия достигла финансового суверенитета. Также Силуанов добавил, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, страна смогла сохранить независимость в финансовой и экономической политике. Именно эту независимость надо беречь. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тусгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии.

0: пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. Хоккейный автомобилист перешел в форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина из России до конца ноября. Ограничение действует в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Под запрет попало топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделали только для партий авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры и к моменту вступления ограничения в силу находились в процессе. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z в ходе опроса признались, что трудности бывают с подсчетом наличных или сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений, бывают проблемы и с таблицей умножения. Кроме всего этого, зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикуются. Газета.ру. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Информация на правах рекламы.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 5 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, в течение дня дожди. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Отдельное приветствие любителям и профессионалам латиноамериканских танцев. Приготовьтесь сделать несколько па вокруг да около вашего радиоприемника. Да не просто па, а парам-пам-пам-па. Да. Кавер, новая версия легендарного хита «Mucha Mamba Sway». Теперь называется просто «Sway». Исполнитель Эдри Блок в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Ого! Скоро дом построишь?
7: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
6: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
7: Лос Маркет?
6: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
8: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
9: По-моему, топ.
8: Да, топ. Компьютерная академия.
10: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
8: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
11: 2

0: 8-300-943-412. 18+.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Веер Мол. 6 июня. 0+.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
4: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru. Утро

0: Исаака Иванце, Т-58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Здравствуйте. На Свердловскую область идут сильный ветер и ливни с градом. МЧС региона скорректировало штормовое предупреждение. Сегодня вечером, а также в течение дня 5 июня на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сказано в сообщении спасателей. Уральцев просят по возможности не выходить на улицу в период непогоды, а в домах закрывать окна и форточки, чтобы их не разбили ветер и град. Водителей просят отказаться от поездок в период шквала, не парковаться под деревьями, а также убирать автомобили от града в гараже или паркинге. Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМЭФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в департаменте информполитики. Запуск мобильной связи пятого поколения, который станет возможен в конце этого месяца, мало что изменит для абонентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителей Мегафона. Скорость передачи вырастет после запуска 5G примерно на 18-20%, заявили эксперты. При этом в теме 5G есть так называемый маркетинг ожиданий, когда абоненты ждут в использовании смартфонов того, чего до сих пор вообще не было. На самом деле это не так, добавили представители оператора. Россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители смотрят на окупаемость, стоимость ремонта,

0: обслуживание или простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет Газета.ру, один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года, а 70% делают это после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения работоспособности или просто сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленной Lada Niva Legend назвали главной премьерой АвтоВАЗа на Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, написал популярный американский автомобильный портал CarScoops. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Remax Motors». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра, 5 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, в течение дня дожди. Ветер северо-восточный слабый, температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20 градусов.
3: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное даунтемпо звучание с обаятельным вокалом певицы Келли Бойш. Тема называется «Hands on Fire» на 100 и

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
7: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
8: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
4: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
10: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
11: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
12: Скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
11: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 126-60-542-26-78.
13: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
13: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
15: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
16: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
15: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
16: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: «Одрел Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
6: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
5: Марш на Шартаж-пляж!
6: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
5: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
7: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
8: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
9: Профессиональная гигиена полости рта от 3900. Рублей.
8: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8-300-944-12. 18+.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
3: На ПМФ.
4: Всех встречал, кто приходил на форум, пара роботов, они такие смешные, они такие старые. Короче, один в деловом костюме пытается войти, второй типа в балетной пачке, типа балерина, с сумкой красной зачем-то.
3: Алкашей дешевле было бы нанять.
4: Это жесть. Потом, значит, там Башкирия презентовала на своем... своем стенде. И дерево, к которому люди стоят в очереди за предсказаниями.
5: И оно такое, знаешь, всем говорит: ты сопьешься, ты сопьешься, ты сопьешься.
4: Газпром разместил на своем стенде дрова. Дрова для европейских партнеров. Европолено для партнеров экспорт. Ну, понимаете,
5: ну, это да, типа, юмор. Да, что отапливать. Да.
4: Потом, значит, участники могут сняться в короткометражном фильме. Типа, это стенд Москвы. Там такая 3D-декорация.
2: В Москве много съемок таких.
4: Да, столица типа 1920-х годов. А? Мужчинам, мне это напоминает какую-то Анапу или что, короче, мужчинам выдают шляпу и трость. Угу. Женщинам зонтик, и вот они, значит...
5: И из-за угла там Пьер Вудман выглядывает, и такой, ну что, сейчас начнется.
3: Это экономический форум?
4: Я тоже, это серьезно. Бурановские бабушки пели, они перепели песню «Юность» группы «Добро». А еще на стенде Москвы всем дарят брендированные резиновые тапочки. У меня вообще...
3: Белые?
5: Это реально, не знаю, как вот на рынок в Турции пришел, там непонятно, что творится. Тут тапочки, там бабушки. Да-да-да, тут какой-то кастинг.
2: Подождите, там же озвучивали какую-то безумную вообще стоимость за входные билеты.
3: Блогер же какой-то вчера иностранный приехал, который выступает за, ну, то, что женщины, они такие сволочи, там, твари. И он приехал, его встречают там хлебом, солью.
2: А, да, его же там судили чуть ли не за насилие.
3: За насилие, да.
2: Короче, там какие-то вообще вокруг ПМФ какие-то сплошные жести творятся. Я вот так сижу.
4: Как там бурамовские бабушки вообще затесались?
5: Бизнесменки тоже, наверное.
2: Я понимаю, насколько у нас все-таки по-деловому проходят вообще все мероприятия. Просто выпили, собрались, обсудили, разошлись.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Вейерпарк.
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Вейермола рукой подать.
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Вейерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, «Елка», «Чиж», Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, «Северный флот», «Сова» и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. «Движение» начинается здесь.
4: 0+. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Емото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Емото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
1: Вейермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
8: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Вейермол. 6 июня. 0+.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
10: Ну как?
1: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Радио «Пилот» 104,4 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. На Свердловскую область идут сильный ветер и ливни с градом. МЧС региона скорректировала штормовое предупреждение. Сегодня вечером, а также в течение дня 5 июня на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сказано в сообщении спасателей. Уральцев просят по возможности не выходить на улицу в период непогоды, а в домах закрывать окна и форточки, чтобы их не разбили ветер и град. Водителей просят отказаться от поездок в период шквала, не парковаться под деревьями, а также убирать автомобили от града в гаражи или паркинге. Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМЭФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

0: программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в департаменте информполитики. Запуск мобильной связи пятого поколения, который станет возможен в конце этого месяца, мало что изменит для абонентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителей Мегафона. Скорость передачи вырастет после запуска 5G примерно на 18-20%, заявили эксперты. При этом в теме 5G есть так называемый маркетинг ожиданий, когда абоненты ждут в использовании смартфонов того, чего до сих пор вообще не было. На самом деле это не так, добавили представители оператора. Россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживание или простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета.ру, один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года, а 70% делают это после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения работоспособности или просто сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленной Lada Niva Legend назвали главной премьерой АвтоВАЗа на Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, написал популярный американский автомобильный портал Cars Coups. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
1: Информация на правах рекламы.
2: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 5 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, в течение дня дожди. Ветер северо-восточный слабый, температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Нелма-подвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Желаю вам хорошего вечера четверга, га-га, в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня в секретной фонотеке ловите «The Chainsmokers», «LC», «John Summit», «Semi All The Time». Всем спасибо, услышимся завтра на 104.10 FM. Хорошего вечера, пока.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот. В столице Урала 4 минуты 5-го. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Мы также вещаем для вас в интернете, причем в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
3: Вот хочется сказать, доверяйте своим мужьям и женам. Накосячили, подойдите с повинной, объясните, что к чему. А то будет, как вот в недавней истории, в Нижнем Тагиле мужчина побоялся супруге признаться, что деньги проиграл, и в итоге инсценировал собственное ограбление. Потерял на ставках 18 тысяч рублей. Ну, не то чтобы прям супер много, как будто бы, но все равно скандала не захотел. Придумал план, спрятал личные вещи в лесу, пришел в полицию, говорит, ограбили. Добровольно пошел участвовать в осмотре места преступления, придумывал на ходу детали. Почему ему в голову даже не пришло, что надо выбирать для этого места, для этого спектакля, да, без камер видеонаблюдения, я не знаю, а там они как-то были. В общем, обман вскрылся, получил условный срок, заложенный донос, вот такая история.
0: А там же обычно еще немножко вот этого ЧСВ вплетено во все оправдания и выдумки. Там же наверняка была история, где он такой, ну, первые 20 человек я, конечно, вынес. Ну вот оставшиеся 20,
3: потому
0: они,
3: что сотня.
0: Заломали меня.
2: Я еще был как в темноте, на мне мешок на голове был, поэтому я отбивался на ощупь некоторое время.
0: Так-то, глядишь, бы справился, не подойди, волки.
2: Как раз они из карманов деньги-то и взяли.
3: Да-да-да.
0: Ладно, ребята, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Затор на Ленина. От Восточной до Карла Ли. Придется постоять на Розу Люксембург от Малышева до Куйбышева. Ситуация не радует на Амундсена от Академика Бардина до Объездной. И нужно потерпеть на Стрелочников от Производственного переулка до Черепанова.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией. Рекомендации в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Кто

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 часов и 17 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Дозвонился к нам военнослужащий Алексей, говорит, где-то год назад к нам дозвонился до этого. Привет!
3: Привет,
0: привет, Алексей!
4: Привет, привет, ребята. Привет, Екатеринбург.
2: Расскажи, а год назад-то победа с тобой была или проиграл тогда?
4: Да, победа была.
2: Отлично. Скажи, в каком конкурсе участвовал? Помнишь?
4: Там с утра был конкурс.
3: В катапульте?
4: Да, в катапульте.
2: Ясненько. Ну что ж, теперь вечерний вариантик. А в курсе вообще нашего конкурса не стоит рассказать о том, что будет дальше происходить?
4: Рассказать.
2: Итак, у нас для тебя есть одно слово и три варианта значения этого слова, но лишь один из них является верным. Отгадаешь, какой же правильный ответ, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня «Пэктусан».
3: Возможно, есть такой вулкан в Азии. Может быть, это название солнцезащитного крема, либо это злодей из мультсериала «Аладдин».
2: «Пэктусан». Что это такое?
4: Пэктусан.
2: Да, Пэктусан. Это либо вулкан, либо солнцезащитный крем, так называется, либо злодей из Аладдина из мультика.
0: Именно из мультсериала, не мультфильма.
2: Что думаешь, Алексей?
4: Думаю, Пэктусан. Сан, солнце, крем, может быть, все-таки.
2: Может быть, это твой окончательный ответ?
4: Да, я думаю, да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Именно эту логику мы закладывали, к сожалению, в неправильный вариант. Да. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Алло.
3: Привет.
0: Добрый
2: день. Как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Имя-то есть? Не слышим.
5: Нам что, дозвонился ежик, который шуршит под половицей?
2: Похоже, нам нужен человек более раскрепощенный, который
3: может стрессоустойчивый.
2: Алло.
3: Приветики.
0: Добрый день.
2: Как тебя зовут?
6: Добрый день. Владимир.
2: Владимир, стоит ли повторить задание?
6: Вулкан.
2: Отлично. Это правда.
0: Действительно. Непонятно, только ты дал ответ или пытался рекламировать сейчас ставки.
2: А ты успел загуглить или что-то помнишь про этот вулкан?
6: Нет. Клянусь, ничего не гуглил, еду за рулем, слушаю.
2: А это твое предположение, или ты слышал про этот вулкан ранее? Где он находится,
6: нет,
2: знаешь?
6: Нет, названия у вулканов же всегда какие-то такие названия там вот интересные.
2: О,
6: вот,
2: у него их даже три. Одно из них еще Чанбайшань. Mm-hmm. Он находится на границе КНДР и КНР. Гора имеет высоту 2744 метра, и он потенциально активный, между прочим. Латентный. Так называемый вулкан. Поздравляем тебя с победой, Владимир. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко. Крикни нам.
0: Офигенно.
2: 3-4.
6: Офигенно.
0: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Реклама.
12: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
14: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый.
11: Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден-групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
16: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
15: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
17: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
18: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Проспект Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. На Турбинной затор от Учителей до проспекта Космонавтов. Встряли на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Ожидают уже пробка на 8 марта от Рижского переулка до Объездной. Не крутятся колеса по Амундсена от Академика Бардина до Объездной. И на Комсомольской нужно потерпеть от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно не только работать. В столице Урала половина пятого, с вами Навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про спорную новинку, которая вышла пару дней назад. Она называется Fate Keeper, по сути, в переводе «Хранитель судьбы». И здесь вот тяжело сказать, на что эта калька больше. С одной стороны, в общем, это фэнтезийная экшен-РПГ от первого лица.
1: Это закос вот на движке второй Half-Life, как она называлась, эта игра, где с драконами воюешь?
0: Много. Skyrim.
1: Ну, и Skyrim еще вот сравнивать с той игрой, я не помню, как она называлась, сейчас вспомню.
0: Ну, в общем, скажу. Да, здесь явно определенно вдохновлялись...
1: Dark Messiah называлась.
0: Да, Dark Messiah в Might and Magic, это как раз одна параллель, которую я хотел провести. Но только прикол в том, что вот Fate Keeper, вот эта вот, которая вышедшая новая игра, она немножко берет от всего и ничего особо не доделывает, и вот оттуда и спорность, потому что вроде как они хотят быть как Dark Messiah, и даже визуально пытаются под него косить, когда имитируют боевку. Но в Dark Messiah было очень важно, от того, в каком направлении вы двигаетесь, когда наносите удар ближним оружием, зависело то, с какой стороны вы в итоге махнете. И это имело значение. По-разному регистрировалось все. А здесь вы просто кнопку жмете, машете, ну и да, он машет хаотично, как типа, как будто бы действительно мечом бы так человек и махал, но при этом это не имеет никакого значения.
1: Неуправляемый процесс.
0: Да, это просто анимация, за которой ничего не стоит. В остальном, нет, хочу отметить, картинка красивая. Картинка очень красивая. Сделана прямо классно. Я бы сказал, что игровой процесс на самом деле больше меня отсылает к Ведьмаку третьему, нежели чему-то еще. Визуал, да, действительно, это Skyrim, в который налили немножко красок наконец-то, потому что сам Skyrim
2: невероятно серый.
0: Очень, да, бледный постоянно. А тут все-таки немножечко сатурацию, знаете ли, выкрутили. В любом случае, беда в том, что сейчас игра, она крайне сырая. Она стоит, причем, хочу отметить, отдать должное разработчикам.
1: Она стоит 500 копеек.
0: 500, да, 559 рублей. То есть они понимают прекрасно, что игру тяжело назвать завершенной, и она вышла в ранний доступ, и вот здесь вот эта вечная дилемма современных игровых площадок. Будут ли ее доделывать? Потому что все, что здесь работает не так, все баги и так далее, они исправляемы вполне себе без переработки, перелопачивания полностью всей игры, и также многое можно добавить. Но будут ли они это делать? Это всегда ставка.
2: Мне кажется, от фидбэка зависит.
0: Да, на самом деле, сообщество действительно здесь решает, как много людей купят игру в раннем доступе, как много отчетов они будут писать о различных багах. Это все имеет значение. Но если вы хотите немножечко свежего воздуха, скажем так, в мире фэнтезийных RPG, потому что все эти франшизы уже, которые существуют, большие, приелись немного, за 600 рублей, да чего бы нет на самом деле, заходите на игровые площадки, качайте себе Fate Keeper, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Пора-пора, мото-мото-мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.

0: Pilote FM.
1: Реклама.
2: Ура! Вирпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
5: По-моему, топ.
4: Да, топ. Компьютерная академия.
6: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
4: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Улыбка.
9: Сети стоматологических клиник территории Улыбки – это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
8: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
9: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
12: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
13: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
12: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
13: В Лимпопо? Конечно!
14: Ура! Купаться!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
16: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто остановился на 104,1. В Екатеринбурге 16 часов и 45 минут, а с вами навигатор.
1: Ребята, завтра, 5 июня, ведущие утреннего шоу «Катапульта» работают в магазине мужских костюмов «Братья-джентльмены» на Сакко и Ванцетти 58А. Разумеется, можно заглянуть лично, потому что там еще будет стилистом Лина Новыч. Стилина, как мы ее называем теперь? Стилина Новыч. Видеотрансляцию можно также будет наблюдать у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
2: А что это у меня для вас? Это же взрослая новость.
1: Ой-ой-ой.
2: О том, насколько безжалостна инфляция.
1: Прячем детей.
2: Прячем, да. Курсы оральных ласк подорожали в России на 30%, товарищи.
1: Боже мой.
0: Дождались,
2: довели.
1: Хоть не на 69.
0: Я же говорил, однажды заберут самое важное.
2: В общем, базовая программа сейчас стоит около 10 тысяч рублей. Такие занятия проводят во многих городах. Схема
1: так
2: у большинства центров.
1: Знания-то не изменились.
2: Похоже. Ну да. Преподаватель часто это какой-нибудь коуч, психолог, сексолог. У большинства, правда,
1: ну,
2: не всегда дипломчик есть.
1: Я был бы удивлен, если бы это был.
2: Да. В общем, набирают небольшую группу до 15 человек. Теоретические лекции. Там у них есть буклетики, обучающие материалы и отработка на специальных тренажерах под присмотром.
1: Практика в полевых условиях.
2: Да, именно так. И основной доход такие школы получают, что интересно, не только с обучения, они также продают тематические мерч. Я боюсь представить.
1: Слушай, а можно ли договориться, чтобы сдать зачет?
0: Только оральный. Поймите.
1: Ну, 30%. Вот это я понимаю, инфляция.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: 4/10 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый день. Минцифры займется ситуацией с удалением мессенджера Макс из App Store, пообещал министр Максуд Шадаев. По его словам, с Максом все будет хорошо. 3 июня Apple без объяснения причин удалила Макс из своего магазина приложений. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания будут проводить по ночам с 8 по 10 июня без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. Свердловская область представит свой инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Средний Урал в Санкт-Петербурге будет представлять заместитель губернатора области Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов, крупных компаний, а также подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие

0: В ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате сообщили в департаменте информполитики. Осужденный за взятку экс-министр ЖКХ области Николай Смирнов нашел новую работу. Из строительной компании «Принцип» он перешел в «Водоканал» на пост советника гендиректора по общим вопросам. Как напоминает портал 66.ru, в прошлом году Николай Смирнов был осужден за взятки, но получил лишь условный срок, в том числе благодаря тому, что дал важные показания на своих бывших коллег, а также миллиардера Алексея Боброва, председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных и вице-губернатора Олега Чемизова, сообщает портал 66.ru. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по выдаче ипотеки и занимает 4-е место по ипотеке на вторичном рынке и 6-е в новостройках. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z признались, что трудности возникают с подсчетом наличных и сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений. Бывают проблемы с таблицей умножения. Также зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикуют портал «Газета.ру». Доллар 73.34, евро 85.12.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех! Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
3: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А.
5: Готовьтесь, ребята. Завтра в Екатеринбурге весь день обещают дождь, почти без перерыва, с утра до вечера еще и с грозой. По температуре утром и вечером в районе плюс 14, днем до плюс 17. Ветер ожидается слабый, северо-восточный, его скорость 3 метра в секунду.
6: Как сообщает МЧС, еще и град возможен, так что, ребята, будьте бдительны и осторожны.
7: Пилоты. FM.
8: Реклама.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем приземлившимся на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Отдельный привет нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: А нам с вами хотят запретить мять булки.
0: Что?
3: Вице-спикер Госдумы озабочен открытой выкладкой на прилавках магазинов хлебобулочных изделий.
2: Не которые, только он озабочен этой историей.
3: Голыми руками вот всякое щупают, на свежесть пробуют, упругость там туда-сюда. Казалось бы, существуют санитарные требования, почти везде понапиханы специальные щипцы, фасовочные пакеты. А на практике далеко не все свои вот пальчики держат подальше от булок. И депутат просит министра разработать меры, которые исключат контакт с выпечкой до момента приобретения.
2: Это интересно, знаете, что там за меры будут.
0: Вот очень часто, я больше всего не люблю, когда в каких-то спорах настолько, казалось бы, максимально аргументированное мое какое-то мнение упорно выставляется неправильным, что я себя сумасшедшим начинаю чувствовать. У меня было с одной бывшей так, потому что она решила, что я не прав, что я отдернул ее, когда она полезла туда рукой. А я такой, туда все лазят, и ты теперь одна из них. И ты свои бактерии вокруг распространяешь руки, даже если конкретный кусок не трогаешь. Она такая, Андрей, ты тут устроил. Вот, я был прав.
3: Там должен стоять человечек, который прям по ручкам бьет всех, когда вот они туда лазят.
0: Да, но только мне что-то подсказывает, что в итоге это все скатится, как обычно, в то, что он бьет по рукам, а сам такой достает, такой, а, не лезь. Ходят туда. Ну да, вообще, по возможности, действительно, да нет, в смысле, по возможности, она есть, когда вы используете щипцы, они там не просто
2: я
0: так.
2: Я поэтому там никогда не беру выпечку, когда вот вижу такие истории, когда не упакованные, думаю, нет, я же за ней тут с камерой не сидел, не смотрел, когда давно это происходило.
0: А я беру, потому что я такой...
2: Рисковый парень.
0: Потому что я смотрю, такой 40 рублей, да знаете, оно того стоит. Ладно, давайте поговорим.
2: Потрогано на 50.
0: Поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Учителей турбинная стоят от Вилонова до проспекта Космонавтов. На Блюхера и проезжей затор от Комсомольской до Норильской. Пробка образовалась на Ленина от Восточной до 8 марта. Толчья уже на Московской от Хасановской до Волгоградской. И нужно потерпеть на Артинской от Книжного переулка до Армавирской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама.
5: Ого, скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да, септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
7: На старт, внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
4: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
5: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
4: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
3: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
9: Утро!

0: Осака Иван С. 58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Доброго вечера всем, кто еще не знает, как его после работы разнообразить. В столице Урала 11 минут 6. А с вами навигатор, и пора выяснить, что там с культурной программой на вечер в рубрике «Афиша».
1: Сегодня еще успеваете к 18.30 сходить на оперу «Леди Макбет» Мценского уезда. Ее покажут в театре «Урал-опера-балет» на Ленина 46А. Это постановка по очерку Николая Лескова. История о молодой купчихе, которая терпит бесконечные упреки от мужа и свекра, случайно влюбляется в молодого приказчика и уже не случайно решается на убийство, еще и не одно. Билет от 500 рублей, 16+. Завтра в 7 вечера в клубе «Свобода» на Черкасской 12 начнется концерт рэпера Crazy Mega Hell. Сейчас у него тур в честь выхода нового альбома «Все группы попадают в рай». Кроме того, вы, конечно, услышите все главные хиты артиста. Билет стоит 2700 рублей и дороже, 16+.
0: Мне кажется, уже, знаете, нужно новый конкурс сделать. Вот отгадай, что это? Название современного исполнителя или ник школьников Counter-Strike?
2: Или это жвачка новая, которую выпустили?
1: В субботу 6 июня можно в ту же «Свободу» сходить на танцевальную вечеринку «Вечно молодой». Она начнется в 11 вечера. Сможете оторваться на танцполе под все треки, игравшие на дискотеках ушедшей эпохи, причем и наши, и зарубежные. Знаешь ли ты, крошка моя, хиты Мадонны и Бритни Спирс и многое другое.
3: Дождик будет? Будет? Почему же? Я иду по лужам, нужен.
1: Да, именно так. Билеты от 700 рублей, 18+. А в воскресенье 7 числа в 21.00 в клубе «Стендап Спот» на Вайнера 10 выступит комик Дима Гаврилов с сольным комедийным подкастом «Дима Гаврилов думает» в формате импровизации. Вас ожидает свободный поток мысли на любые возможные темы. Ну и, наверное, какой-то интерактив со зрителями тоже будет. Билеты от 1500 рублей, 18+. И что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 16 минут. А с вами вечерний навигатор, отправляющийся узнавать, что там происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
1: Плюсы жить в Малайзии. Там у здания правительственного департамента пожилой мужчина сидит просто и помогает людям документы заполнять. Причем непростой дедуля, он весьма неплохо разбирается в юридических процедурах,
2: там,
1: в подаче. Не бесплатно, но почти бесплатно. От 1 до 2,5 долларов. Как будто бы, ну, цена за
2: вот... А потом одевает костюмчик и идет на работу туда. С заявками.
1: Что странно, он правда там не работает, хотя, ну, занимается этим, видимо, очень давно, и местные его называют ходячей базой данных. То есть зарекомендовал.
2: Василий Госуслугович, можно обратиться.
0: Дарья, просто вы не понимаете, бюрократические услуги — это... пирожки, как от бабушки, так от деда. Просто они разные. У них по-разному проявляется забота.
1: Да,
0: это просто вот приходите, вы сами на дедушку мало внимания обращаете. Это вот бабушка выходит, такая, да сядь, поешь. А где-то там в углу комнаты он тихо говорит, с ногами помочь.
1: В США женщину вывели из казино из-за самозапрета на азартные игры. Там какая была ситуация? На днях женщина в штате Пенсильвания пришла в казино, сорвала там джекпот на игровом автомате, а после этого служба безопасности обнаружила, что ее имя есть в списке исключенных игроков, куда она сама себя внесла в 2019 году, чтобы запретить себе азартные игры.
0: Угу.
1: Там жители Пенсильвании могут установить для себя запрет на год, на 5 лет или пожизненно. И женщина как раз пожизненно выбрала для себя запрет. Полицейские ее, в общем, вывели, впаяли ей штраф за незаконное проникновение. И оставить ей выигрыш или нет, не сказали, но я думаю, что очевидно, что нет.
0: Ну, послушайте, на самом деле это могла бы быть история абсолютно без жертв, где и сказали бы, да ладно, запретила и запретила, ты все еще выиграла джекпот, а джекпот, напоминаю, переводится как горшок Джека, и нигде не сказано, что он не может быть ночным. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65.
5: Реклама. Много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Ура! Веер-парк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
9: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
10: 0+.
11: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
12: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
11: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
13: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
3: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Доброго вечера всем, кто любит крылатые высказывания. В столице Урала 17 часов и 25 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
0: Дозвонился к нам работающий на госслужбе Юрий. Привет.
2: Привет.
3: Привет, привет.
0: Как там дела в Максе, расскажи нам.
3: Никак.
0: Вы пользуетесь этой приложением, скажем так?
3: Нет.
0: Как так? Я думал, всех обязали.
1: Ну ладно. Как? Что делать, когда работаешь на радио и не можешь краба человеку дать?
0: Даже у нас есть Макс, мы в нем отслеживаем всякие сообщения. Скажи нам, Юрий, в курсе ли ты нашего конкурса или стоит немножко о нем рассказать?
3: В курсе, можно рассказать.
0: Отлично, тогда лови цитатку.
2: Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат. Возможно, это слова из монолога Михаила Задорнова. Может быть, это сказал Александр Суворов. Либо это цитата из фильма «ДМБ».
0: Как думаешь, кто там отличился с такой цитаткой?
3: Я думаю, ДМБ.
0: ДМБ. А ты смотрел этот фильм?
3: Ну, очень давно.
4: Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат.
0: Так бы она звучала, если бы она там была. Но, к сожалению, ее там не было. Не расстраивайся, звоним в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Игра стала немного проще, конечно, если бы были внимательны.
2: Два спикера осталось.
0: Алло, алло.
1: Добрый вечер.
2: Привет.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
5: Сергей.
0: Сергей, как думаешь, чьи это слова или стоит повторить все сначала?
5: Я думаю, Суворов.
0: Суворов. Почему так считаешь?
5: Ну, не знаю.
0: Задорнов бы так не сказал, думаешь?
5: Ну, приблизительно.
0: Ладно, принимаем твой вариант ответа. Действительно, это афоризм Александра Суворова, один из достаточно известных. Поздравляем тебя с победой, Сергей. Оставайся на связи. Хотя давай сейчас определимся с подарочком. У нас есть билетики на концерт, например, на шоу-кейс-концерт «Парадигма» 20 июня в 18.30 в клубе «Центр», либо два билета на «Парадигм Мьюзик Найт», вечеринка шоу-кейс в честь 11-летия музыкального лейбла «Парадигма», а она будет тоже 20 июня, но в 10 вечера в клубе «Центр». Имеются билетики на концерт «Субботний микс» группы номер 4 и «Чистая река». Если любишь кантри и фолк, это как раз туда. 13 июня в 19.00 в Джой-Пабе. Имеются билетики в музей зону, либо 4 площадок, а может быть сертификаты в салон дископрав на 1000 рублей или в парк развлечений «Радуга-Лэнд». Если не определился, Сергей, можем за эфиром продолжить. Что решаешь?
5: Да два билета на что-нибудь веселое.
0: На что-нибудь? Мы тебя поняли, да.
2: Нам самим решить.
0: Видимо, в музей ИЗО. Оставайся на связи. За эфиром определимся с подарочком. А прямо сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Кто там

0: Автопилот.
1: Доброго вечера всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 31 минута, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, накапало пробок на 6 баллов уже на наших дорогах. Блюхера и проезжая абсолютно не радуют своей ситуации от Комсомольской до Норильской. На Космонавтов затор от Челюскинцев до Машиностроителей. Тянется пробка по Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Движение затруднено на Ленина от Луначарского до Хохрякова. На Малышева тоже классика сплошная. От Луначарского до Максима Горького стоят. Плотно на Титова и 8 марта от Братской до Объездной. И нужно потерпеть на Восточной тоже, в принципе, по классике. От Ленина до Декабристов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
7: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
8: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: На радио «Пилот» пришло время пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на радио «Пилот».
5: Добрый вечер. Евросоюз пообещал России дополнительный мини-пакет антироссийских санкций. Его планируют принять 15 июня. Рестрикции распространятся лишь на отдельные лица. При этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден этим летом, пишет издание «Политика». Губернатор Свердловской области Денис Паслер впервые выступит в ЗАГС собрании региона с докладом о результатах работы правительства за 2025 год. Выступление запланировано на 16 июня. В свердловские больницы поступило почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. С начала года свердловчане поставили около 255 тысяч прививок. В Екатеринбурге 6 июня отпразднуют день рождения Пушкина, а также Международный день русского языка. На площади перед храмом на Крови состоится традиционный 10-й фестиваль «Пушкинские чтения». Поэтический марафон начнется в полдень. Стихи великого русского поэта будут читать известные жители Екатеринбурга, чиновники, спортсмены, а также школьники, победители детского конкурса «Чтецов Пушкин онлайн». Прочитать Пушкина у открытого микрофона в этот день сможет любой желающий. Для выступления на пушкинских чтениях необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом пишет «Новый день». В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к четвертой или пятой категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». Российские туристы начали экономить при планировании отдыха. Чаще в приоритете бюджетные отели, и снова тренд на

0: создании горящих туров, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Товарищеский матч между хоккейными командами России и США пройдет 1 июля в Москве. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Доллар 73.34, евро 85.12.
1: Информация на правах рекламы.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
3: Хороводы водят пчеловоды на радиопилот. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
5: В эту пятницу до работы будем добираться по воде. Сильный дождь обещают в течение всего дня с 8 утра до конца субботы, пока прогнозы такие. Плюс гроза, причем несколько раз. Спасибо, что без сильного ветра он подует с северо-востока со скоростью 3 метра в секунду на термометре в течение дня от плюс 14 до плюс 17.
6: Так ведь фестиваль движения может превратиться в фестиваль плаваний. Такими темпами.
7: Да не-не-не, ты забыл, они же постоянно. Мы не плаваем, мы ходим.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто проводит его в уютной компании «Радио Пилот» в столице Урала, 4 минуты 7-го, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Всегда можно стать к нам чуточку ближе, присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: А у меня для вас еще немного плохих новостей, вернее, не для вас, а для вейперов. Американские ученые назвали самые опасные вкусы этих ваших парилок.
3: Ой.
4: Оказывается, 2/3 патологических изменений на уровне генов связаны именно с типом ароматизаторов. Каждый оказывает разную степень биологического влияния, и у всех вейперов стабильно.
3: И самые вкусные, самые ужасные,
4: естественно. Да, у всех вейперов стабильно 3,124 гена меняются в худшую сторону, и вот топ самых вредных вкусов выглядит так. Мятные и ментоловые меньше процента влияют, меняют генов. Сладкие меняют около 3%, фруктовые 31% уже процент. И микс вкусов самые страшные, самые опасные. Меняют 64,3% генов, да.
1: Так там даже 1% это уже очень плохо. Знаешь, на самом деле.
3: То есть он покурил, вот этот микс вкусов, он уже даже не человек, по сути.
4: Он уже не человек, это правда.
3: Страшно, помимо попкорновой болезни, конечно, еще и вот такие моменты выясняются. Я не знаю, почему до сих пор это пропагандируется, особенно среди подростков, как какая-то альтернатива, какой-то способ завязать сигаретами или чем-то еще.
1: Вообще непонятно, почему это закон в первую очередь. Ну как? Я понимаю, почему.
3: Сейчас у нас приняли, знаешь, законопроект, по-моему, который запрещает продавать вейпы вне торговых магазинов, вне обычных магазинов. То есть нет каких-то...
1: Только специализированных.
3: Нет, наоборот, только в обычных можно купить, а специализированных вроде нет. Но тоже ерунда какая-то.
1: Ну, чтобы рассеивалось побольше.
3: Я не знаю, чем боремся, что за ерунда вообще.
4: Не должно быть вкусным вообще.
1: Оно вообще не должно быть, да, по идее.
4: Ну да.
1: Но там хотя бы раньше вот у просто сигарет у них был этот фактор отвратительного вкуса, отталкивающего запаха и так далее. А тут вот эта вот история, что все на вкус как конфетка, это, конечно, губительно. Будем надеяться. Очень сильно, что однажды действительно у нас как-то это все в адекватное русло направится.
3: Главное, чтобы не сняли какой-нибудь мультсериал «Супервейперы». «Мутанты тинейджи». Вот это вот подростки.
1: Там начнется. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Титовые 8 марта стоят от Братской до Объездной. На Космонавтов затор от Завокзальной до Фронтовых бригад. Простаивают на ИКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого. На Стрелочника в Плотнике от Челюскинцев до Черепанова. Ну и по классике нужно потерпеть на Карла Либнихта и Розу Люксембург от Первомайской до Куйбышева.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу обсудим киноновинки в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Ура! Веерпарк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Осака Иван Цетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем любителям кинематографа. В столице Урала 13 минут 7, а с вами «Навигатор», и пора поговорить о новинках большого экрана в рубрике «Афиша».
2: С сегодняшнего дня в кино можно посмотреть драму российского производства «Ветер». Это, что называется, роуд-муви с мистической атмосферой русской сказки, которая переплетается с реальностью. Герой оказывается то в древних мифах, то в собственных воспоминаниях. Вообще, это история о рыбаке, который оставляет дома молодую жену и отправляется в путь по бескрайнему русскому полю, обещая вернуться с едой, деньгами и красивым платьем, которое вот достойно ее красоты.
1: Ушел за молоком, понятно.
3: Тогда не было в магазин пойти, да. Надо было что-то там замутить лютое.
2: Вообще, кино получилось сюрреалистичное, атмосферное и достаточно красивое, так что сходите посмотреть, а 16+. Еще одна драма сегодня появилась в наших кинотеатрах, но уже из Греции. «День рождения» она называется. 70-е годы, частный остров в Средиземном море. Крутой миллиардер, которого играет Уильям Дефо, устраивает вечеринку по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы его состояния. Его друзья и партнеры приезжают на праздник, чтобы, конечно же, подмазаться, решить какие-то свои проблемы за его счет. У именинницы тоже есть свои цели, планы, о которых она пока молчит, но и сам миллиардер готовится объявить важное решение, которое определит дальнейшую судьбу дочери.
3: «Хочу стать зеленым гоблином!»
2: Да. В общем, невероятно благодатное поле для конфликтов, которые обязательно этой ночью всплывут на поверхность. 18+. Также у нас на больших экранах сегодня появилась итальянская комедия «Семья на мою голову». Главный герой – профессор на пенсии. Дедуля искренне наслаждается своими спокойными, ленивыми буднями. Там ничего не делает, газетку читает, все очень предсказуемо. Но идиллия внезапно рушится, потому что к нему приезжают дочь и маленькие внуки. Женщина ушла от мужа, который ей изменил. Жить им теперь негде, кроме как у деда. И его квартира мгновенно превращается в сумасшедший дом. Теперь герою предстоит помирить дочь с мужем, чтобы вернуть в свою жизнь какое-то спокойствие. В общем, тут и столкновение поколений, и семейный конфликт, все, что мы любим.
1: У меня такое ощущение пока что, что ты рассказываешь хронологию вот одного и того же фильма, первые три картины, которые ты назвала.
3: У нас еще дед Дефо до сих пор.
1: Да, да, да. Там вот эта вот женщина, которая в последнем фильме, который изменил муж, это тот, который в поле ушел в первом.
2: Да, да, да, да. Ну, в общем, 18+. И есть сегодня новинка в жанре ужасов, так. Да еще какая. В кино вышел американский фильм «Бэкрумс» или «Закулисье реальности». Бесконечный лабиринт извилистых желтых коридоров. Даже если вы не интересовались этой темой, которая возникла из интернет-крипипаст, все равно наверняка где-то что-то видели.
1: Лиминальные пространства.
2: Именно они.
3: Много уже игр на эту тематику было
2: это
3: сделано.
2: Правда,
3: и вот
2: да.
3: Сейчас вроде как неплохо получилось, судя по отзывам критиков, прям зашло.
1: О,
2: это
1: да.
2: Правда.
1: Вообще, там же в создании фильма сам работал автор канала Кейн Пиксель, вот этот вот, который изначально выкладывал ролики. И честно скажу, я там какое-то время следил за историей, лором вот этих бэкрумс. И даже учитывая, даже наблюдая, что он делал в одиночку, не имея никакого бюджета у себя на канале, заставляет думать, что фильм-то получился прям...
3: Ну видишь, главное, если выбрать какую-нибудь кладовочку. Бэкрумс как бы не претендует на офигеть супервизуальные эффекты.
2: В том-то и дело, да.
3: Атмосфера.
1: Явно, да, больше про атмосферу, чем что-либо.
3: Для тех, кто ремонт хочет сделать под желтый цвет, можно посмотреть.
2: Здесь коротенько, да, неудачливый продавец мебели обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина.
3: Попадает, но это не Майнкрафт.
2: Нет.
3: Но очень похоже поначалу.
2: Попадает в желтое аномальное пространство, где ничего не подчиняется привычной нам логике, за каждым углом может что-то необъяснимое, странное, жуткое скрываться. И мне вот очень нравится концепция, преимущественно потому, что она позволяет придумать внутри нее что угодно,
1: ну
2: без
1: да.
2: ограничений.
1: А еще, кто пока не имеет визуального образа в голове, не видел, короче, представьте, что это бесконечная сталинка с желтыми обоями,
2: да.
1: В коридоре вот эти
2: очень
1: вот.
2: Напоминает,
1: и
2: правда.
1: Ты по ней ходишь.
3: Только без дверей и санузлов.
2: Да. В любом случае, да, 18+, и выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Для этого набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
6: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
5: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
7: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
8: Ура! Купаться!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
10: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» АНО ДПО «Академия ТОП». Филиал «Академия ТОП» Екатеринбург. Компьютерная «Академия ТОП».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. В столице Урала 18 часов и 21 минута, а с вами навигатор, готовый проверять эти знания в конкурсе «Городской квест».
2: Желающие испытать себя, звоните прямо сейчас 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения. Алло.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Вот так вот. Слишком театрально, видимо, заход был.
3: Надо попроще, да, ближе к людям быть.
0: Я не сдамся. Знаете, я буду творить это каждый раз, потому что могу.
3: Приветики.
2: Да что ж такое, возможно, связь
3: обрывается. А теперь это ты.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как будто у нас тут поступает еще на неберущуюся вторую линию нашу. Но есть звоночек, срываются.
3: Приветики.
0: Добрый вечер.
2: Можно говорить, как зовут тебя?
4: Меня зовут Павел.
2: Павел, ты до этого звонил и сбросил?
4: Нет.
2: Ну ладно, поверим на слово. Скажи, Павел, где работаешь, чем занимаешься вообще?
4: Работаю в банке.
2: С физиками или с юриками?
4: Юриками.
2: Приятно. А ты на физиках начинал или сразу на юриков заскочил, так сказать?
4: Да были физики, и кто только не был.
0: Мне кажется, что типа с юридическими, с ними тоже есть проблемы, но они хотя бы цивильные. Не будет такое юрлицо, которое тебе название. Почему у меня здесь?
2: А может и есть такие, Павел, как ты скажешь вот нам свое мнение?
4: Встречались.
2: Возможно, просто пореже, да? А вы как-то для себя между работниками помечаете вот таких странных юрлиц, которые могут что-то неожиданное выкинуть?
4: Да, мы эту информацию передаем друг другу.
2: Как-то шифруете или просто пишете одно слово?
4: Есть и такие, да, которые готовы там в ладошки там наделать, ну как бы.
2: Ничего себе! Какая непростая у вас сфера-то работы. Я думал, там все достаточно простенько, люди приходят, продукты предлагают, а тут уже свой принесли.
0: Я причем не до конца понял касательно ладошек, потому что это вполне себе может быть еще и сценарий, где звонили и говорили, если вы мне не сделаете, не вернете, я себе в руки наложу.
4: Практически один в один разговор.
2: Покончу в себя вот эти вот. Да, да. Варианты. Скажи нам, Павел, хорошо ли тебе знаком Екатеринбург?
4: Ну, так, процентов на 40-30.
2: 40-30, прям почти как кредитование ипотечное пошло. У нас для тебя три вопроса о Екатеринбурге. На каждый из них три варианта ответа, то есть шансы примерно 30% на каждый. Вот. Отгадаешь все верно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить в микрорайоне «Широкая речка»? Пригожую, прохожую или отхожую?
4: Прохожую.
2: Прохожую, это правильный ответ. Действительно, идет правильно улица Тенистая, верно?
0: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, в каком районе города находится у нас улица, названная в честь русского механика-изобретателя Ивана Петровича Кулибина? Академ, Втузгородок или Уралмаш?
2: Кулибина, того самого. Сразу вспоминаю этот квадратный велосипед.
0: Кулибина.
4: Втузгородок.
2: Это правда. Действительно, соединяя Студенческую и Комсомольскую улицы. Вот в третьем опросе мы отправимся на Уктус и поговорим про улицу Прониной, расположенную между Щербаковой и лесопарком Уктусские горы. И вот как ты считаешь, кем была Мария Владимировна Пронина? Первый вариант – учительница и делегатом съезда Советов. Второй вариант – уральской летчицей. Третий вариант – олимпийской чемпионкой по биатлону. Пронина Мария Владимировна. Либо она была учительница, либо летчица, либо по биатлону чемпионкой.
4: Биатлон, думаю, вряд ли.
2: Так, ну тогда летчица, либо учительница, если следовать твоей логике.
4: Учительница.
2: Как ты это четко выговорил. Молодец, артикуляция не подвела. Ответ абсолютно верный. Действительно, рыба на лим. Подарок дадим. И также делегат 8-го чрезвычайного всесоюзного съезда Советов. Поздравляем тебя с победой, Павел. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек. Ну и, конечно, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
0: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
5: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
6: По-моему, топ.
5: Да, топ. Компьютерная академия.
7: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
5: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
9: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
10: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
9: Веер Молл. 6 июня. 0+. Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
11: В сети стоматологических клиник территории Улыбки это очень популярное слово. Ведь по промокоду Улыбка действует скидка 10% на лечение.
12: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
11: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
15: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
16: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
15: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
16: В Лимпопо? Конечно!
17: Ура! Купаться!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
19: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
20: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
22: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
21: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: зовут?
1: Звание. Добрый вечер всем пробочникам и, конечно же, пробочницам. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты, а с вами навигатор, и пришло время поговорить о ситуации на наших дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, в такую погоду ожидаемые 8 баллов. Будьте осторожны, там уже мерцает, гремит. Белинского и Карла Либнихта стоят от Куйбышева до Ленина. На Малышева не плывется от Луначарского до Репина. Застряли на космонавтов, от Челюскинцев до фронтовых бригад, на декабристов тоже плотно от Луначарского до 8 марта, на Челюскинцев и Московской пробище просто пробочное невероятное от Бориса Ельцина до Куйбышева, и нужно потерпеть на Титова и 8 марта от Братской до Объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение, продолжайте движение.
0: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинес».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Знаю, у тебя во владении Юниви есть. А не знаешь, почему вот как вот Юниви вижу на дороге, в принципе, вижу. А вот Ламор вообще как-то, хотя по идее двигатель там, коробка все одно и то же.
2: Слушай, ну...
3: Только из-за кузова, что ли?
2: Юниви я продал, обменял, поменял на другую машину. Отъездил 3 года абсолютно спокойно, без всяких проблем. Что касается Ламора, честно, ну, проще он. В управлении Юнивишка интереснее, намного. Для меня лично как бы достаточно интересный автомобиль. В некоторых ситуациях прямо радовала управляемость, честно тебе скажу. Единственная проблема зимой. Вот зима, это, конечно, особенно вот последняя. И там и в колее меня дважды доставали, то есть сугроба, то есть колеи. Что касается Ламоров, да, тележка одна и та же, моторы одинаковые, едут они весьма похожи, но Юнивишка попонтовее выглядит, и она лифтбэк.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Буквально в 2 словах, дискач 3, примерно 7-й год, дизель 190 сил, 2,7 литра, двигатель, есть какие-то вот болячки там?
2: Система охлаждения, топливная система. Вот тут ревизия нужна полная. У меня у товарища был такой, по очереди стрекотать начали форсунки. Каждая была тогда под 30 тысяч рублей. Как бы машина-то интересная, и проходимая, и вместимая. Конечно, как круизер по трассе, она у меня вопросы вызывала в плане парусности, управления и так далее. Но если мы берем прям для движения по пересеченной местности, интересен. Что касается моторов, вполне производительный для своих мощностей, но вот говорю, возраст скажется уже. Очень много деталей надо будет ревизировать, и дешево не будет. Некоторые виды работ, вот мы смотрели, у нас у одного из сотрудников была такая тема. Некоторые виды работ, особенно по цепям и так далее, очень дорого стоят. Ну, к этому надо быть готовым. Спасибо тебе большое за звонок. Удачи в выборе. Благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинес. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинес. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует 21 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havail.ru.
7: Вечернее шоу на Радио Пилот.
8: Навигатор.
9: Доброго вечера всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 18 часов и 43 минуты, а с вами вечерний навигатор.
10: На днях в Москве на Патриарших прудах один мужчина решил искупаться. Делать это, как вы можете догадаться, нельзя. Но мужик вот освежиться решил средь бела дня.
9: Не догадался,
10: да. Разделся до трусов на глазах у всех гуляющих, залез. Только по плечи разик окунулся, ему тут же наперерез агрессивно выдвинулся лебедь неравнодушный, угу. Начал к берегу теснить, дотянулся, ущипнул, выгнал из воды. Мужчина грустный ушел штраф платить сразу после этого.
11: Хорошо, скажи спасибо, что не загнездовал.
9: А я думаю, разве лучший способ наказать человека за купание в Патриарших, это не оставить его там, пока он не превратится в трехглазую рыбу из Симпсонов?
11: Этот лебедь на самом деле и был. Один из прошлых купающихся.
9: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
12: Продолжайте движение.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
16: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
15: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах?
8: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
19: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
20: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
13: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.

0: Бег на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Тест светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Власти намерены усилить контроль за ценами на продукты. Правительство внесло в Госдуму соответствующие законопроекты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах. От поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет «Парламентская газета». Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся 8 июня, завершатся 10-го. Об этом сообщили в городской администрации. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра. Это должно происходить без отключения горячей воды. В администрации Екатеринбурга стартовал неофициальный кастинг претендентов на статус почетного гражданина города. По данным портала «Сигнал Урал», рассматриваются кандидатуры медиа-менеджера Николая Грахова и музыканта Александра Пантыкина. Кандидатуры выдвинуты в честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года Уральского рока, который широко празднуется в Екатеринбурге. С этого года решение о присвоении звания «почетный гражданин» будет выноситься позже. Сроки перенесены с августа на ноябрь в целях привлечения дополнительного внимания общественности к исторической дате основания Екатеринбурга, которая отмечается 18 ноября. Трехдневный мотофестиваль «Движение» стартует в Екатеринбурге 5 июня. С ночи пятницы в центре города начнутся перекрытия. С нуля часов будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до Малышева. Утром в пятницу закроют Воеводина в районе исторического сквера. А с 10 вечера 5 июня перекрытие появится на улице Горького от Пушкина до Малышева. Автобусы, которые останавливаются в районе метро «Площадь 5 года», будут объезжать перекрытие по Малышева, Пушкина или Карла Либкнехта. В Госдуме уточнили, какие команды сыграют в хоккейном матче России и США, который анонсировали на 1 июля. Матч пройдет на уровне сотрудников торговых палат обеих стран. Вопрос участия профессиональных спортсменов пока обсуждается. Об этом агентству ТАСС сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Единой России» Светлана Журова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Доллар 73.34, евро 82.15.
4: Информация на правах рекламы.

0: готов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Внимание, водители и особенно пешеходы, на радио Пилот. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А.
3: Завтра, 5 июня, погода прям нелетная. Если есть возможность дома остаться, сделайте это. На термометре от 14 до 17 градусов выше нуля. Сильный дождь с грозой будет лить весь день, практически не прекращаясь. Обещают слабый ветер, он подует с северо-востока со скоростью 3 метра в секунду.
4: Как будто есть эта возможность остаться дома.
3: Кого-то есть.
4: Просто мечтаем об этом.
2: Да, знаете что, на этот раз мы, пожалуй, спросим с Вали. Ожидайте навигатор в супер единичным неполном составе.
4: Единственное, кто-то может себе позволить, это черепаха.
5: Пилот FM.
0: Реклама.
6: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
10: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы столицы Урала вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: На календаре 4 июня. Сегодня отмечается День любителей лета. Как вам такое лето, господа?
4: Лето бывает разное, да. Надо любить любое лето.
1: Да, даже когда оно не рядом, все равно.
3: Из профессиональных праздников отмечается День машиниста крана. Поздравляем. Есть сегодня именинник, день рождения журнала «Крокодил». 104 года назад вышел первый выпуск одного из самых известных советских сатирических журналов, причем выходил до 2000 года аж.
4: Да, помню, в детстве читал, даже половину шуток не понимал, потому что там было очень много про политику конкретно текущую.
3: Также отмечается Всемирный день гаража.
1: О, ну гараж – это не место, это философия, это образ жизни, это олицетворение души человека.
4: Это ракушка.
3: Еще отмечается Всемирный день профилактики кариеса зубов. Ребята, не забываем периодически проверяться.
1: И не цемкайте сильно своих детей, если что-то как-то, потому что передается это, как выяснилось, от родителей через обмен слюной в первую очередь.
3: Также отмечается Международный день спойлеров сегодня. Берегитесь особенно.
1: Ну, вот честно скажу, мне кажется, надо наоборот немножечко уже всем подосадить с этим за своим постоянным ужасом спойлеров. Мне вот, например, если кто-то что-то рассказал, это чаще разжигает во мне интерес посмотреть, нежели отталкивает.
3: Так это индивидуально же все, Андрей.
1: Ну, я понимаю, но и индивидуализм индивидуализмом, или что там. Но, тем не менее, когда человек прямо начинает истерику закатывать, когда я такой, так я не тебе рассказывал.
4: Лучшие спойлеры, как по мне, они на тачках. Остальные все ерунда.
1: Я из-за этой двоякости терминов я поначалу жестко не въезжал, когда говорили, он мне фильм заспойлерил. Я такой, что? В автомонтаж что-то было?
3: В народном календаре сегодня Василиск, так называют мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Говорили, что василиски в этот день вылупляются из яйца, которое еще в январе снес 7-летний петух и высидела жаба.
4: У нас в деревне прям рассказывали, как его вырастить. Мне прям одноклассница доказывала, что это реально, что вот один раз 7 лет
3: петух
4: сносит яйцо, и его надо под мышкой таскать, кровью своей кормить. И тогда он вырастет и будет притаскивать тебе то, что захочешь.
1: Я прям представляю, как маленький Эдик поверил и сидит с этим яйцом.
4: И перепутал яйца.
1: Ладно, ребята, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов. 8 марта стоит от Бориса Ельцина до Авиационной. На Ленина тоже толчья от Бажова до Московской. Не едется по Сибирскому тракту и Декабристов от Буторина до 8 марта. На Космонавтов не все ладно от Челюскинцев до Фронтовых бригад. И нужно потерпеть на Восточной и Фурманово от Твери до Московской.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Ого! Скоро дом построишь?
8: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
7: Не теряй время! Звони в «Лос Маркет». Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
8: «Лос Маркет»?
7: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
9: На старт, внимание, шаг!

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Вейл на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «УК Баден Групп».
1: Не нажал кнопку, Андрюшка. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 15 минут восьмого. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». Для участия нужно взять телефон, набрать 237-104. По вызову тоже кнопочки можно нажать. И вот мы с вами поговорим. Немножечко хоть отвлечься, может, у кого-нибудь получится от всего, что на улице творится. Добрый вечер.
2: Привет.
1: Привет,
3: привет. Добрый вечер.
1: Вот, здравствуй, как тебя зовут?
3: Александра.
1: Александра, расскажи нам, чем ты занимаешься, кем работаешь?
2: Как дела?
3: Стою в пробке.
1: А в пробке? По каким направлениям-то? Откуда, с работы едешь или детей куда-нибудь отвозила, забирала?
3: Спортзала.
1: А, ну все понятно. Тогда в таком случае попробуем дальше держать форму в течение этого вечера. У нас для тебя есть задание. Небольшой фрагмент из песни Артура Пирожкова «ChatGPT». Мы сейчас тебе проиграем, но одно слово в этом тексте закрыто визгом нашей резиновой шилы. Подобным вот. Твоя задача сказать, что за слово мы закрыли, и если справишься, то тогда подарок, конечно же, твой. Готова расчмокивать?
3: Готово.
1: Полетели.
4: Точки зрения.
1: Это звук специально для меня, потому что... Ладно, будем надеяться, что ты не расслышала, что там было. Еще раз включаю.
3: Я не расслышала.
1: Замечательно. Еще раз включаю.

0: Да, Александра, можем ли повторить тебе текстом. Есть необходимость?
1: Да.
0: Ой, даже так? Ну, слушай внимательно.
2: Нет у нас слияния, взаимопонимания, иные точки.
1: Зрение.
0: Вот.
2: Так,
0: да,
2: и есть.
0: Так и есть.
3: Точки зрения.
2: Извини, а это не спектакль для нас, чтобы мы не расстраивались. Ты правда не услышала?
1: Нет, просто плохо слышно, но я предположила, что там точки зрения.
2: Ага, ну ладно,
0: да,
2: молодец.
0: Да. А то я думаю, что это, знаешь, вот как из пластилина ребенок приготовил, а ты просто рядом с ртом водишь, и а ой, как вкусно.
2: Какой молодец, да.
0: Ну, в любом случае, ладно, лоханулся я и лоханулся. Так и иногда бывает. Главное, что результат благостный. Человек в любом случае получает подарок.
2: Молодчинка.
0: Да, поздравляем тебя, Александра. Оставайся на связи, за эфиром уже с тобой подробнее обсудим, какой, когда, как подарочек заберешь. А сейчас, пожалуйста, как истинная победительница, пожалуйста, громко, четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefusegentleman.ru.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
8: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
9: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
8: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки». На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «штутберг.рф».
16: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Добрый вечер всем, кому не едется по затопленным дорогам Екатеринбурга. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пробок у нас на 6 баллов. Космонавтов стоит от Челюскинцев до фронтовых бригад, на Учителей Турбинной, затор от Вилонова до проспекта Космонавтов. Придется постоять на Малышева, от Мира до Комсомольской и от Бажова до Максима Горького. На Декабристов застряли от Луначарского до Чапаева. Не лучшая ситуация на Ленина, от Луначарского до Хохрякова. И нужно свое терпение испытать на Стрелочников, от Челюскинцев до Черепанова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что там творится в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: У нас в России матушки напечатали на 3D-принтере бифштекс из кожи судака и медузы. Ученые Балтийского федерального университета имени Канта Эммануила, того самого, совместно с исследователями Пермского политехнического университета напечатали на 3D-принтере искусственное мясо. Его создали с помощью чернил, полученных из ушастых аурелий, это медузы такие, и кожи судака обыкновенного. Как считают авторы, из-за роста численности населения люди могут перейти на напечатанные бифштексы, способные восполнить недостаток белковой пищи. Основным компонентом чернил для 3D-печати искусственного мяса является коллаген. Его можно получить из любых источников животного происхождения, однако некоторые из них могут быть небезопасны для человека. Например, использование непродаваемых белковых фрагментов туш сельскохозяйственных животных сопряжено с риском передачи всяких заболеваний, а также с пищевыми запретами у разных религий. В связи с этим российские ученые предложили новую рецептуру чернил на основе морского коллагена. Пищевая технология уже готова к прохождению промышленных испытаний. Как говорят авторы, мы показали, что несмотря на большие отличия медуз и рыб от любых млекопитающих, морской коллаген безопасен для человеческих клеток и не вызывает токсического эффекта.
0: Да, но коллаген — это важная часть, но не все, что есть в мясе, что нам нужно от мяса. Почему мы его едим?
2: Может, еще раз изобретем холодец? В принципе, нам тоже коллаген животный.
3: Я сразу вспоминаю фильм «Сквозь снег», где они ели брикеты из насекомых, тоже такие очень упругие, как будто напечатанные.
0: Да, помню, черные там были. И слушайте, даже в постапокалиптическом будущем те ребята все еще были от этого не в восторге.
2: Берегите себя и свое устройство, ребята. Оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ура! Виер Парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: На ПМФ.
4: Всех встречал, кто приходил на форум, пара роботов, они такие смешные, они такие старые. Короче,
5: один такой,
4: да, один в деловом костюме пытается возойти, второй типа в балетной пачке, типа балерина, с сумкой красной зачем-то.
3: Алкаши дешевле было бы нанять.
4: Это жесть. Потом, значит, там Башкирия презентовала на своем... Да, на своем стенде. И дерево, к которому люди стоят в очереди за предсказаниями.
5: И оно такое, знаешь, всем говорит: ты сопьешься, ты сопьешься, ты сопьешься.
4: Газпром разместил на своем стенде дрова. Дрова для европейских партнеров. Европолено для партнеров экспорт. Ну, понимаете,
5: ну, это да? Типа, да, что отапливать. Да,
4: потом, значит, будут. Участники могут сняться в короткометражном фильме. Типа, это стенд Москвы. Там такая 3D-декорация.
2: В Москве много съемок таких.
4: Да, столица типа 1920-х годов. Мужчинам, мне это напоминает какую-то Анапу или что, короче, мужчинам выдают шляпу и трость, женщинам зонтик, и вот они, значит...
5: И из-за угла там Пьер Вудман выглядывает, и такой, ну что, сейчас начнется.
6: Это экономический форум?
4: Я тоже, это серьезно. Бурановские бабушки пели, они перепели песню «Юность» группы «Добро». А еще на стенде Москвы всем дарят брендированные резиновые тапочки. Меня вообще...
6: Белые?
5: Это реально, не знаю, как вот на рынок в Турции пришел, там непонятно, что творится.
4: Это
5: тут тапочки, там бабушки. Да-да-да, тут какой-то кастинг.
2: Подождите, там же озвучивали какую-то безумную вообще стоимость за входные билеты.
6: Блогер же какой-то вчера иностранный приехал, который выступает за, ну, то, что женщины, они такие сволочи, там, твари. И он приехал, его встречают там хлебом,
2: да,
6: солью.
2: Да, его же там судили чуть ли не за насилие.
6: Да.
2: Короче, там какие-то вообще вокруг ПМФ какие-то сплошные жести творятся. Я вот так сижу.
4: А там бурановские бабушки вообще затесались.
5: Бизнесменки тоже,
2: я,
5: наверное.
2: Понимаю, насколько у нас все-таки по-деловому проходят вообще все мероприятия. Просто выпили, собрались, обсудили, разошлись.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
6: Правда.
8: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
13: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
6: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
14: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
15: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
14: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
15: В Лимпопо? Конечно!
16: Ура!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
18: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
19: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
20: Академия сантехники.
19: Смесители.
20: Академия сантехники.
19: Водонагреватель.
20: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто ставит точку в трудовой части этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытные факты сферы ядерной безопасности. Оказывается, в Штатах долгое время код запуска межконтинентальных баллистических ракет состоял просто из 8 нулей. Об этом рассказал бывший офицер ракетных войск. Сначала ему не поверили, проверили через рассекреченные документы Пентагона. Оказалось, правда, потому что в 1962 году президент Кеннеди подписал указ, все ядерные ракеты должны быть оборудованы системой блокировки, чтобы запуск был возможен только с разрешения президента. И никакой сумасшедший генерал или офицер на местах не смог бы начать войну самостоятельно. Военные были, конечно же, против категорически, считали, что в случае внезапного удара может и не быть времени, но проиграли спор, однако установили код, который не мешает. 8 нулей. Инструкция для офицеров была такая: для запуска введите код, который висел рядом с консолью. 8 нулей на карточке. Формальная система была, технически президент контролировал ракета, фактически любой человек в шахте мог запустить ракету за 10 секунд.
0: Ну и естественно, понятно, что если это просто нули, то зачем 8? Я думаю, что секрет тут в том, что иногда, чтобы президент мог баловаться и дразнить всех такой 0-0-0, а сколько я 3 раза уже нажал? Оп, 4-й. Когда жмешь одну и ту же цифру, так легко забыть какая? Оп, это был 6-й или 7-й.
1: А сколько шуток было в шахте, когда дерни за палец по нулям?
0: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем пока!

0: На 104 пришло время немного расширить кругозор с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. 11 европейских стран просят Еврокомиссию ужесточить въезд для российских туристов. Это Прибалтика, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия. По данным издания «Политика», они уже направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас. Эти страны в письме жалуются на рост числа выданных Ростуристам шенгенов. В 2025 году визу получили 623,5 тысячи россиян, тогда как в 2024 было 565,5 тысяч. Чаще всего шенген россиянам одобряли Франция, Италия, Испания. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня впервые выступит в ЗАГС собрания региона с докладом о результатах деятельности правительства области за прошлый год. Как сообщили в департаменте информполитики, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении, народосбережении, поддержке участников СВО и прочем. В прошлом году о работе правительства перед депутатами отчитывался первый зам губернатора Алексей Шмыков. К тому времени Денис Паслер проработал в статусе его губернатора всего 3 месяца, напоминает «Новый день». Свердловская область вошла в топ-10 регионов по выдаче ипотеки и занимает 4 место по ипотеке на вторичном рынке и 6-е в новостройках. Полет космического туриста на «Союзе» к МКС будет стоить около 2 миллиардов рублей. Такую цену назвал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на включение в рамках Петербургского экономического форума. Баканов пояснил, что эта цена складывается из стоимости полета ракеты, поделенной на количество участников, передает «Интерфакс». Помимо туристов на корабле обязательно должны быть 2 профессионала, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, отметил Баканов. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2022 года. Первая партия отправления уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пишут ведомости. Доллар 73.34, евро 82.15.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне.

0: Тенет июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Черри Тенет июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
1: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
3: В пятницу на этой неделе погода будет биться в истерике. Сильный дождь с грозой с 8 утра до самой ночи, почти без перерыва. По температуре похолоднее, чем сегодня, от плюс 14 до плюс 17. Ветер подует слабый, северо-восточный, его скорость 3 метра в секунду.
4: Вот оно какое наше лето, по прогнозу Росгидромета.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: 8-300-943-4-1-2. 18+.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрил Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Фитнес-час с

0: Реклама.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
2: Ура! Верпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: А ты видел?
9: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкино 9.
10: Пневмоподвеска?
9: Есть.
10: Разгон, как у гепарда?
9: Есть.
10: Госпрограмма?
9: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкино 9.
11: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Фитнес-час на радио.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: КВНЦ-Т-58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: Let's go global in

0: Ялуд-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: Осака и Ланцет Т-58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.
10: Вечерний драйв на

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 42 минуты. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Yeah.

0: Радиопилот.
1: Здравствуйте. Местное время 1:20. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.